0: Реклама.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

7 часов в Тюмени. Ну вот они мы, возвращаемся после трехдневного праздничного уикенда, все такие отдохнувшие, все такие с новыми силами, начинаем эту неделю, которая, кстати говоря, рабочая будет всего 4 дня.

0: 4 минуты.
1: Всем доброе утро. 12 мая. У нас с вами новая рабочая неделя. Начинается она со вторника. Это очень круто.
0: Mm-hmm. Ну, то есть 4 рабочих дня у нас, да?
1: Мы рады.
0: Ну, и сегодня не сказать, что прям мы такие прям... Прям вот такие работаем, прям такие прям... Потому что, ну, будем обсуждать вообще, как вам вот это все, то, что на праздниках происходило. Вот, Мария, например, не заметила ли ты, что мы за вот эти 3 дня испытали абсолютно все сезоны, которые существуют.
1: Абсолютно верно.
0: И, пожалуйста, и зной, и ветер, и снег, и дождь. И что, все это буквально вот в течение там 36 часов произошло.
1: Я до сих пор не знаю, какую куртку надевать. На всякий случай решила надеть теплую. Но мне кажется, что сегодня теплая куртка нам не понадобится.
0: Ну, вроде бы, но мне кажется, ты абсолютно правильно. Я вообще, знаете, что слышал? Что вот еще один день нам потерпеть, вот сегодня еще.
1: Да.
0: И лето уже.
1: Да, с завтрашнего дня у нас такая хорошая тенденция. 18 градусов выше нуля, а дальше там и 25 будет, и 28. Вот как раз выходные-то жаркие у нас и будут.
0: Отлично. Да. Ну, супер. Потому что наверняка вы планировали, может быть, какие-то шашлычки, какие-то вот такой отдых, да?
1: Да.
0: Но не получилось. Вряд ли получилось прям кайфануть с этого всего. А вот нам следующие выходные все это должны компенсировать. Поэтому все, уверенно отправляемся в эту неделю. Разумеется, у нас тут куча год контента бодрящего и заряжающего. Вот, например, рубрика «Шазамошная», где мы продолжаем рассказывать вам, что интересного происходит в музыкальной индустрии. И сегодня, скорее всего, вы эту песню слышали, но если не слышали, то послушайте.
1: Вы снова услышите, да.

0: 10 минут в Тюмени. Итак, новая музыка в центре нашего внимания в этой рубрике. И сегодня здесь несколько достаточно громких имен. Это By India, которого мы прекрасно помним по песне My bitch is bad and bougie. Я еще хуже. Или как пел Антон Колев, My bitch is Оренбуржья.
1: Даже неизвестно, какой вариант круче. Реалистичнее, круче, да.
0: Да, Хчо также очень талантливый исполнитель. Вот, и Мод. Вот трио вот такое, сольных исполнителей, но вот они объединяются. Для того, чтобы, возможно, Мария, возможно, записать главный хит этого лета. Песня называется «Шаде». Многие уже, я видел, снимают видео, выкладывают в социальные сети. Ну, речь там идет про девушку, которая танцует вот под «Шаде». Она такая вся романтичная, в лучах заката. В общем, это реально, возможно, один из главных саундтреков этого лета.
1: Прикольно.
0: Поэтому, Мария, закрывай глаза. Хорошо. И просто представляй, какие рилсики ты в каких можешь сняться. Хорошо.

0: Потому что я представляю вам реально потенциально главный хит этого лета. Песня «Шаде», «Баиндия», «Хчо» и «Мод». Ну что, Маш, какая картинка у тебя рисуется?
1: Очень такой реально теплый трек. Взять какой-нибудь стаканчик с коктейлем и пойти куда-нибудь под
0: него. По набережной, вот она идет, это Мария. Вот юбка у тебя есть такая, вот такая, которая прям такая...
1: Развивающаяся,
0: вот так,
1: да?
0: Вот так вот, да-да-да. Ну, в общем, кинематографичная достаточно история. И вы знаете, эта песня идет не только Марии, но и вообще всем тюменским девчонкам, что очень красивые, и вот прям легко вы представляетесь, как бы, да?
1: Угу. А, такие все, мы идем.
0: Комплиментики такие вот вам сразу же с утра.
1: Спасибо.
0: Ну, а достойна ли эта песня комплиментов ваших? Заглядывайте к нам в канал в ВК, и там, пожалуйста, комментируйте и голосуйте.
2: Шазамошная в утреннем шоу «Ред».

0: Кейша Коул в утреннем шоу «Ряд на Красной Армии» и «Give it up to me» — главный саундтрек к фильму... Как он назывался?
1: «Шаг вперед».
0: «Шаг вперед», «Step up», точно, да. Ну, это вообще молодой Ченнинг Татум, там, да, самая пиковая форма. Как они там вот это соединили классические балетные какие-то штуки и уличные танцы.
1: Надо пересмотреть.
0: Вы знаете,
1: Ченнинга.
0: Вообще мы на выходных очень напоминали героев этого фильма, потому что нам тоже приходилось танцевать, но мы были вынуждены, потому что ветер был очень сильный, и нас вот как этих, знаете...
1: Как куклы вот эти вот,
0: эти, да, которые...
1: Воздушные.
0: Вот такие в Тюмени танцы улиц были на выходных. Ну а уже 7.20 на часах, и мы уверенно продвигаемся далее в это утро. На подходе гороскоп свежий.
1: Еще раньше к нам придет Николай Антонов, он уже здесь. Доброе утро.
2: Доброе утро, ребята, доброе утро всем тюменцам. Поговорим с вами о набережной, как она необычным образом видоизменится. Как вам такое?
1: Прикольно, мы ждем.
2: Помимо этого еще и расскажем, какую часть, какую что... Какую улицу перекроют в Тюмени на значительный период для автомобилистов?
0: В общем, важная информация подъехала, так что оставайтесь поблизости. Сразу после Ava Max, Kill It Queen будут все-все-все подробности.
3: Реклама. Вы думали, ремонт – это про красоту? А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и перезвоните завтра. Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы – те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно. Мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Ярмарка!
9: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
8: Хватит думать!
9: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
8: Приходи!
9: Подробности по телефону 68-01-56.
10: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
11: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
12: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Хантамансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.26, точно Тюменская, на Красной Армии новости. С нами Николай Антонов. Доброе утро, пожалуйста, прошу.
1: Доброе утро. Тюменская набережная станет еще длиннее. Левый берег Туры будет простираться до ЖК «Ивазовский» и превысит 4 километра. Общая прогулочная зона двух берегов составит почти 8 километров. Об этом УРАРУ рассказали в городской администрации. Продолжением уже существующей набережной ЖК «Европейский берег» станет проектируемая набережная в рамках КРТ. Ее длина составит около 1 километра. Также строительство новых жилых кварталов на левом берегу реки Туры предусматривает обустройство прилегающей территории вдоль берега. Новый этап стажировок стартовал для участников проекта «Боевой кадровый резерв Тюменской области». Под руководством опытных наставников они будут оттачивать полученные знания на практике. Как сообщают в пресс-службе программы, такой подход позволяет не просто дать новые компетенции, но и органично вписать ветеранов в систему государственной и муниципальной службы региона. В Тюмени на полтора месяца закроют участок автомобильной дороги по улице Кулибина. Здесь с 15 мая по 29 июня будут проводить капитальный ремонт тепловой сети, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города. Движение транспорта будет запрещено. Речь идет об отрезке от дома номер 108 до дома номер 90 по улице Жуковского. Водителям рекомендуют объезжать участок через улицы Дачную, Потемкино и Тобольский тракт. На этом у меня все. Далее на Красной Армии продолжается утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

56 17 56. Центр аллергии и астмы «Парацельс» понимает: аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7.32 в Тюмени. Сегодня 12 мая, понедельник. И, пожалуйста, подсказки от астролога.
2: Овны, сегодня все будет зависеть от вашего настроя.
1: Тельцы, будьте там, где много людей, и есть возможность получить новые впечатления.
2: Близнецы, весь день вы будете балансировать между «хочу» и «надо».
1: Раки, могут всплыть старые обиды, бывшие забытые ссоры и внутренние диалоги в стиле «а надо было вот так сказать». Не закапывайтесь.
2: Львы, посещайте те места, где жизнь бьет ключом и где вы можете зарядиться позитивом.
1: Девы, все может пойти не по плану, так что будьте готовы подстраиваться на лету.
2: Весы, день склоняет вас к приключениям, причем в компании близких по духу людей.
1: Скорпионы, день заряжен на конфликты и страсти, особенно если вы любите держать все под контролем.
2: Стрельцы, проведите день с близкими и устройте что-нибудь приятное.
1: Козероги, есть шанс получить похвалу, результат или предложение, которое давно ждали.
2: Водолеи, сегодня вам полезно сделать что-то по-новому.
1: Ну и рыбы, интуиция подскажет верные шаги, особенно в отношениях.

0: наверняка, конечно, после таких длинных выходных праздничных хочется, ну, точнее, не хочется, да? Что-то вам не хочется, наверное.
1: Что-то нам не хочется.
0: Но есть страничка вдохновения и мотивации в нашей программе, которая, ну, возможно, как-то вот поможет вам вот так вот...
1: Завести
0: набрать,
1: мотор, да?
0: Набрать вот эти обороты, да. Ну, давайте для, вот так вот, затравочки вам. Сегодня Международный день женщин в... И, Мария, три варианта, предположи, пожалуйста, в чем?
1: В мини-юбке.
0: Было бы круто. Ну, кстати, нормально, смотрите, солнечная погода.
1: Да.
0: Ну, это не официально, но можете такое себе сделать.
1: Еще в нет. Кроссовках? В декольте.
0: К сожалению, нет. А вот в чем же? В чем же? Вы тоже можете пока подумать, а я расскажу, в чем. Сразу после Алекса Уоррена и его новинки Fever Dream уже скоро.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 10, днем сегодня плюс 16 и никаких осадков.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Выходи гулять! Тут классный двор!
5: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: Реклама.
7: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
8: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
9: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
10: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
9: Я буду спокоен.
10: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
11: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
12: Держать баланс. Создавать баланс.
13: Жить в балансе.
14: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
15: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
16: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
18: Отремонтируйте стекло в моей машине.
19: Какой у вас автомобиль?
18: Красный?
19: Конечно, заменим.
9: Лаборатория «Автостекла» отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.

0: Тюменская 7.42. Итак, страничка вдохновения и мотивации. Что же произошло сегодня, 12 мая? Давайте разбираться. Я уже анонсировал, что сегодня Международный день женщин в математике.
1: Мы же любим тратить деньги, Саша.
0: Вычитание это тоже математическое действие. Поэтому, да. Девочки, тогда всех вас мы поздравляем, конечно же, да. Также сегодня, не будем отходить далеко от женщин, Международный день медицинской сестры сегодня отмечается. Очень важная работа, очень непроста, поэтому мы всех, конечно же, поздравляем. И желаем терпеливых, послушных пациентов. А то, знаете, бывают такие, которым вот помогаешь, а они еще, что-то больно, уколы ставишь.
1: Или убегают из кабинета. Саш, ты боишься медсестер?
0: Некоторых, да.
1: А некоторых?
0: Некоторых нет. Вы поняли, да? Окей, дальше давайте. Вот, смотрите, 43 минуты мы сегодня продержались без пошлых каких-то шуток.
1: Пока идем на рекорд.
0: Хорошая программа. Также сегодня... Маша, прекрасный повод рассказать историю про... Помнишь, как ты придумала себе электронную эту почту?
1: Да. У меня в школе... Каждый вспоминайте свою первую самую почту. У меня она начиналась с 3W. И все думали, что у меня есть свой сайт, но у меня его не было никогда.
0: Просто у него как бы ник был типа www.bakuta.ru, да. Вот такой. Почему я попросил это вспомнить? Потому что сегодня делегирован первый в интернете домен верхнего уровня на кириллице. То есть когда можно было .rf. Вот это, помните, когда появилось?
1: Да.
0: Мне тогда казалось, что это вообще тема нереальная какая-то. Как это можно русские буквы туда вбивать? А в итоге оказалось,
1: можно,
0: да. Теперь это вполне в порядке вещей. И еще сегодня день ежиного сопения. Как-то, Маш, ты вот как-то больше по животным, как это?
1: Ну, еж просто издает какие-то звуки, я так понимаю, сопит.
0: Сопение. Давайте попробуем.
1: Ну, он делает что-то типа такого. Вот я слышала вот такое... Похоже это на сопение или нет, я не знаю.
0: Если бы ты сейчас была еще в костюме медсестры, было бы супер. Сделайте кому-нибудь ежиное сопение вот так на ушко прям. Мне кажется, будет кому-то приятно. В общем, день сегодня классный, насыщенный, разнообразный, заряженный.

0: Detox. 7 часов и 50 минут в Тюмени. Ну и мы приглашаем вас, во-первых, в наши мессенджеры. 8-922-300-1046, это Telegram и Max. И канал ВК «Радио Красная Армия» тоже к вашим услугам. Зачем?
1: Затем, чтобы сегодня принять снова участие в нашем обсуждении. Вы знаете, что бразильский депутат предложил своему оппозиционеру зарубиться в Доту 2 за депутатский мандат, чтобы понять, кто из них одержит победу.
0: То есть у них какая-то спорная была ситуация, и он просто как взрослый человек, как мужчина, в конце концов, да, осознанный уже такой, просто сказал: давай сыгранем, если я тебя выиграю, то все, то тогда я тогда буду депутатом. Понял ты? Нет.
1: Настоящие вот взрослые разборки, да. Но сегодня мы решили вспомнить вообще, в какие игры играли мы.
0: Да, рассказывайте. Может быть, вы... Не то, почему, Маша, ты сразу же вот играли? Может быть, для кого-то еще актуально это?
1: Мы только про компьютерные?
0: Ну, можно тоже на телефоне, например, вы можете какие-то играть, тоже расскажите. В общем, любые, как это, цифровые игры... в которую вы играли или играете до сих пор. 8-922-300-1046, Макс, Телеграм, канал ВК, Радио Красная Армия. Пишите комментарии.
2: Реклама. Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации и собственная сервисная компания. Уровень, который...

0: Трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
1: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет, это метросеть.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
3: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сибирь Оптики — новое поступление. Сен-Лоран, Ботега Венета, Макс Мара, Монблан, Гуччи, Валентин Юдашкин. Сибирь Оптика. 40-20-53. Нариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
6: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
5: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
6: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
7: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
8: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
9: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
10: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
11: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
12: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, лет ЛКСМ 24. Телефон 215-150.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: прикольные игры компьютерные или на телефоне, в которые вы играете или когда-то играли, и вам сильно это понравилось. Вот что мы сегодня выясняем. И вот какие сообщения к нам прилетают.
1: Вспоминаю старый добрый пасьянс, паук и косынка.
0: Ну, это классик, это база. Вообще, вы знаете, кстати, что вот эти все игры, которые встроены были в Windows, они были созданы специально для того, чтобы научить людей пользоваться мышкой.
1: Ого.
0: Потому что раньше компьютеры были без мышки.
1: Угу.
0: То есть просто вот клавиатура и все. А тут надо было, видите, перетаскивать, вот это вот перетягивать, угу, и так далее. И вот это специальные механики, которые внедрили для того, чтобы учить людей пользоваться мышкой. Вот тут нам написали Нэнси Дрю, какая-то игра, не знаю, Sims и Кузя, разные части. Что касается Sims, Маша, ты...
1: Я, кстати, меня не коснулась эта игра почему-то.
0: Серьезно?
1: Но я в курсе, да, я знаю, что
0: Маша, это надо обязательно. Ты можешь там создать, значит, свой

0: его бывшего, потом закинуть его в бассейн.
1: Ой, как хорошо.
0: Убрать лестницу и просто наслаждаться его мучениями.
1: Все, я скачиваю эту игру.
0: Так, ну и Кузя. А Кузя ты помнишь?
1: Нет.
0: Это вообще...
1: Это домовенок или кто?
0: Нет, это другое. Это какой-то тролль. Короче, прикол был такой, что изначально Кузя появился. Он сначала была программа по телеку. Ты должен был дозвониться и нажимать кнопки на телефоне. То есть ты смотришь в экран телевизора. И там, например, он там едет на сноуборде, тебе надо нажмите 2, и он там перепрыгивает через там какой-нибудь снежный шар и так далее. И почему-то дети всегда криво в эту игру играли, и мне всегда казалось, что это очень странно, и дайте мне поиграть, я бы вот все бы смог. Ой, вот если честно, вот это Кузя мне вообще олдскулы свело.
1: Да.
0: В какие игры вы играли или играете? 8-9-2-2-3-0-1-4-6 и ВК-канал Радио Красная Армия. Залетайте, оставляйте комментарии.

0: 8 часов в Тюмени. Ну и в Тюмени к этой минуте пробки всего лишь 4 балла, а погодка-то налаживается. К этой минуте плюс 10 уже.
1: Ну и если вы хотите, например, в плюс 30 оказаться, ну хотя бы летом, расскажу, куда...

0: Большой привет! 12 мая, вторник. Мы продолжаем просыпаться вместе и врываться в новую рабочую неделю. Приятно, когда она начинается со вторника.
1: Это вообще безусловно. Вообще круто было, что мы целых 3 дня отдыхали. Жаль, конечно, что погода, ну вот, классических майских, короче говоря, не получилось. В том плане, что где-то за город, что-то шашлычки. Погода вместо этого, как вот мы тут уже обсуждали, какие есть сезоны вообще? Лето, зима, давайте снег, давайте жару, давайте ветер. В общем, все испытания метео вот мы прошли за эти 3 дня.
0: Ну и хорошо, мы успели и дома, может быть, посмотреть и фильмы, и поваляться, и помечтать, и попланировать отдых какой-нибудь.
1: Вот, давайте, я так понял, Мария, у нас очередной... Мы уже недавно рассказывали, что у нас, и, пожалуйста, и в Грузию начали самолеты летать из Тюмени,
0: и в Калининград прямые рейсы,
1: и в Турцию, пожалуйста. Что-то еще?
0: Да, хочу вам рассказать в этот раз про Геленджик, про наш отечественный отдых, потому что летом, ну, многие захотят на наше море в том числе, и чем оно будет привлекательнее, чем, например, за границей? Тем, что у нас новые локации открываются в известных, казалось бы, уже местах. Например, Саша, давно ли ты был в Геленджике? Был ли ты вообще в Геленджике?
1: Ни разу вот не был в Геленджике.
0: Стоит посетить, знаешь почему? Потому что Геленджик у нас превращается как раз-таки в маленькую Италию. Там появится первый в России винный город, который будет называться Белый мыс. А мы, кстати, никого не агитируем ни к чему, просто рассказываем, что вот такой вот город появляется.
1: Просто
0: да?
1: По факту, да.
0: Десяток ресторанов, баров, от знаменитых виноделин, музей истории виноделия, школа сомелье, Сашенька. Я думаю, что тебя эта школа тоже может заинтересовать.
1: Да я уже сижу на Aviasales, уже вот выбираю.
0: И ЗАГС с видом на море там тоже откроется. Для тех, кто хочет, например, у нас этим летом красиво как-то пожениться, пожалуйста, можно сделать это даже там. Рядом есть специальная винодельня с экскурсиями, гольф-клуб.
1: Что-то мне подсказывает, что большое количество однокоренных слов со словом «вино» как бы намекает, что браки, которые, ну, вот в этом ЗАГСе заключаются, они...
0: Не всегда будут...
1: Надолго, потому что, ну...
0: А может быть, наоборот? Может, наоборот, брак будет крепкий?
1: Как и
0: по интересам, так сказать. Почему бы и нет?
1: Ну, если что, алкоголь мы осуждаем, не рекомендуем.
0: Но при этом рекомендуем вам отдых наш, отечественный, на нашем море. Поэтому летом задумайтесь, вот в новое местечко съездить.
1: Это звучит все, как, знаешь, какие-то предвыборные лозунги в твоем исполнении. И ты знаешь, я сегодня... У нас далее рубрика «Батл по фактам». И вот я как раз-таки хочу рассказать вам про одну интересную вот эти предвыборные обещания одного... В общем, кандидата издания.
0: Ну, прекрасно.
1: Да, а у тебя?
0: А у меня, пусть это будет интрига, потом расскажу.
1: Не определилась еще, да?
0: Несколько на выбор.
1: Сразу после Fast Boy и классной электронной истории This Feeling будут все подробности. Всем еще раз привет, доброе утро.
0: И классно.

0: «Капсул по фактам» в утреннем шоу «Рэд».
1: 8 часов и 10 минут в Тюмени. Ну что, есть у нас вот такое развлечение. Мы, значит, придумываем, точнее, мы каждый день ищем факты интересные, не придумываем, а находим уже готовые, и пытаемся вот вас впечатлить. И вы решаете в нашем канале ВК, Радио Красная Армия, кому это удалось. Ну и вот, например, наше пятничное противостояние закончилось в мою пользу, пусть и с небольшим, но
2: перевесом. Хорошо, начинаешь сегодня ты.
1: Итак, как я и обещал, кое-что про одного датчанина, у которого очень достаточно интересную такую предвыборное обещание, значит, сделал. Маш, мы вообще его часто иронизируем, потому что ты вот иногда тоже говоришь лозунгами такими, типа там, больше отдыхать и вообще не работать, есть что хочешь и так далее, вот какие-то такие.
2: Да-да.
1: И очень часто вот эти приколы заканчиваются, все, голосуйте за Бакуту, вот так.
2: Да.
1: Вот. Ну, ты знаешь, у тебя есть на самом деле соперник или, может быть, даже предшественник, да? В общем, Якоб Хаугард с 1979 года активно баллотируется в парламент своей страны с шуточной программой. Он обещал избирателям распорядок дня по схеме 8-8-8. 8 часов свободного времени, 8 часов на отдых и остальные 8 на сон. То есть, видите, работы здесь вообще никакой не фигурирует. Также среди его обещаний были больше попутного ветра на велодорожках, лучшие прогнозы погоды и меньше очереди в супермаркетах. Вот, его спустя почти там 15 лет все-таки выбрали, и целых 4 года он заседал в парламенте, представляешь?
2: Да, прекрасно.
1: Так что, Маш, не сдавай, продолжай вот гнуть свою философию, гнуть
2: Хорошо.
1: Свою политику.
2: Ну, ты знаешь, поскольку мы с тобой в начале часа рассказали такие шаловливые новости, я решила продолжить эту тематику в нашем батле фактов. И у меня сегодня короткий...
1: А какие у нас были? Про Геленджик?
2: Про Геленджик и что там можно делать. Куда ходить,
1: да,
2: что
1: понял,
2: посещать.
1: Да.
2: Так вот, давай попробуй отгадать, каким напитком до 17 века наполняли термометры градусников. Не всегда это была ртуть. Mm-hmm. Это было что-то другое.
1: Ну... Учитывая ту отсылку, которую ты сделала, неужели это красное там или белое?
2: На самом деле еще даже крепче. Коньячок под шашлычок.
1: Mm-hmm.
2: Да, поэтому так. Имейте в виду, что раньше были вот такие градусники.
1: Это, конечно, опасно. Опасно, потому что...
2: Здоровыми они никого не делали.
1: Сами понимаете, да, в какой-то момент как бы в ход может пойти и градусник.
2: Поэтому сейчас там ртуть.
1: Достаточно опрометчиво, да. Сейчас так не делайте вообще ни в коем случае. Но, тем не менее, любопытный факт. Загружаем это все в наш канал ВК, Радио Красная Армия. Заходите, голосуйте. И завтра узнаем, чей факт интереснее.
0: Батл по фактам в утреннем шоу «Рэд».

0: утреннем шоу на Красной Армии «Медуза». I don't wanna go home tonight. 8:19 в Тюмени. Вы знаете, я периодически тоже говорю такую фразу, типа, своей жене. Я не хочу домой. И после этого она, знаете, вот так вот, сюда иди. Вот так вот, я нагибаюсь. И она вот говорит, Саша, вот так. Я все понимаю сразу же. И понимаю, что нам надо уже, наверное, идти. Иначе потом у меня будут... большие проблемы, да.
1: Ну, надеемся, что сегодня ваш день пройдет беспроблемно. И в нашем гороскопе мы посмотрим, у кого какие будут прелести сегодня.
0: Более того, ну, много событий произошло за вот эти выходные, а мы даже и не в курсе. Поэтому давайте с ними ознакомимся в новостях сразу же после Тиесто, Beautiful Places. Дождитесь.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 10, днем сегодня плюс 16 и никаких осадков.
3: Спонсор программы – сеть оптик «Русьоптика».
4: Мир, труд, май. Очки обновляй. В «Русьоптике» с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
5: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».

0: Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
3: Медицинский центр М+, веропыту.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.

0: 8.25 в Тюмени, а вот и свежие новости на Красной Армии. Нам их расскажет Николай Антонов. Николай, доброе утро. Пожалуйста, прошу.
1: Доброе утро. В Тюмени улицу Чекистов на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Стартовой расширят до 4 полос. Как сообщили в городской администрации, на работы потратят около 600 миллионов рублей. Проект работ уже готов, а начать реконструкцию планируют не раньше 2030 года. Точные сроки будут зависеть после определения источника финансирования. В Тюмени у озера Кривого появится своя набережная. Она свяжет улицу Западносибирскую с Дилевской рощей. Об этом сообщает портал Урару. Компания-застройщик планирует обустроить здесь прогулочные маршруты, зону отдыха и общественное пространство у воды. Возле Дилевской рощи построят новый жилой квартал. Высота домов будет достигать 32 этажей. У жильцов будет отдельный вход в парк. Соревнования по робототехнике «Кубок Роби-2026», приуроченные к празднованию 440-летия Тюмени, пройдет в креативном кластере 809 23 мая. К участию приглашают детей и подростков, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий. В турнире встретятся команды юных инженеров и семейные команды. Они будут соревноваться по трем направлениям – сумма управляемых роботов, семейная категория и кегель-ринг. Прием заявок проводится до 17 мая. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

56 17 56. Центр аллергии и астмы «Парацельс» понимает. Аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: мая на календаре. И вам на ход ноги, пожалуйста, подсказки от астрологов.
1: Овны, сегодня все будет зависеть от вашего настроя.
0: Тельцы, будьте там, где много людей, есть возможность получить новые впечатления.
1: Близнецы, весь день вы будете балансировать между «хочу» и «надо».
0: Раки, могут всплыть старые обиды, бывшие и вот эти внутренние диалоги в стиле «а надо было вот так сказать». Но не закапывайтесь.
1: Львы, посещайте те места, где жизнь бьет ключом, и вы можете зарядиться позитивом.
0: Девы, все может пойти не по плану, так что будьте готовы подстраиваться на лету.
1: Весы, день склоняет вас к приключениям, причем в компании близких по духу людей.
0: Скорпионы, день заряжен на конфликты и страсти, особенно если вы любите держать все под контролем.
1: Стрельцы, проведите день с близкими и устройте что-нибудь приятное.
0: Козероги, есть шанс получить похвалу, результат или предложение, которое давно ждали.
1: Водолеи, сегодня вам полезно сделать что-то по-новому.
0: И рыбы, интуиция подскажет верные шаги, особенно в отношениях.

0: 8.33 в Тюмени. И знаете что? Я сейчас вспомнил. Оказывается, у нас раньше, ну, как и на всех радиостанциях, тоже была такая функция. Можно было отправить смс. 5533 КА пробел перед текстом.
1: Но сейчас лучше этого даже не делать.
0: Я даже номер вспомнил. Ага. Так, у нас, конечно, сейчас другие вообще технологии. Технологии. И в нашу игру «Спасибо за отзыв» мы вам предлагаем сыграть в Максе или в Телеграме. Номер 8922-300-1046.
1: Мы сейчас вам представим отзывы с маркетплейсов на какой-то товар. Вам нужно догадаться, на что сегодня наши отзывы, и смело написать к нам в Телеграме Макс по номеру 8922-300-1046.
0: Среди тех, кто пришлет правильный вариант ответа, мы, в общем, всех их загрузим в бот, и бот одного счастливчика выберет, которого мы и порадуем пригласительными в кинотеатр «Атмос Синема». И сегодня у нас кое-что... Вот такое.
2: Есть две насадки для крема и для теста.
3: Недостатки. Для меня слабоват, заявленная мощность завышена.
2: Жалуется, что венчики ржавеют. Уже 1-2 месяца пользуюсь часто, все хорошо.
3: Получается пышно, вкусно, быстро. Намного удобнее и быстрее, чем ручным венчиком.
0: 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Пишите в Телеграм и в Макс отзывы, на что мы только что послушали. Скоро подведем итоги. Удачи.
4: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 12, днем сегодня плюс 16 и никаких осадков.
5: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
6: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
7: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама, не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
9: Запрещено для детей.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
12: Хватит копить. Пора действовать.
13: Телефон 568182. 568182.
14: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебно». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
17: 30 мая, суббота, Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
18: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
19: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
21: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
22: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
23: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: Red Games в утреннем шоу Red.
1: 8 часов и 40 минут в Тюмени. Мы готовы подводить итоги игры. Спасибо за отзыв. И на связи Дмитрий.
2: Дмитрий, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Дмитрий работает в строительном бизнесе. На выходных он пролежал вообще.
2: Но не
1: все...
2: на стройке, да?
1: Не на стройке, не дома, конечно
2: дома.
1: Же.
3: Пролежал-то дома.
2: Такой счастливый, видите? Иногда это идет на пользу.
1: Дмитрий, скажи, ну вообще, кстати, вся Тюмень примерно так и провела. Мне даже кажется, что вот нет такого ощущения, что один бок чуть больше я пролежал, чем другой. Нет, нормально?
2: Пока нет.
1: Проверьте сегодня обязательно. Ты, Дмитрий, на каком боку любишь лежать?
3: Да, со стороны радости. То на одном, то на другом.
2: Баланс должен быть.
1: Это правильно, это правильно. Ты молодец. Видно, что ты человек уже с опытом. Но давайте все-таки у нас классная погода впереди, да, поэтому надо как бы двигаться, надо везде все вот это компенсировать. Поэтому отправляем тебя в кинотеатр Atmos Cinema. Мы сейчас еще раз послушаем отзывы, которые были пару минут назад. Ты нам озвучиваешь ответ, и все, и мы тебя награждаем. Напомним, у нас сегодня были отзывы на что-то такое.
4: Есть две насадки для крема и для теста.
5: Недостатки. Для меня слабоват, заявленная мощность завышена.
4: Жалуется, что венчики ржавеют. Уже 1-2 месяца пользуюсь часто, все хорошо.
5: Получается пышно, вкусно, быстро. Намного удобнее и быстрее, чем ручным венчиком.
1: Итак, Дмитрий, что же это такое?
3: Наверное, это миксер.
1: Наверное, точно!
2: Абсолютно верно, ты победил.
1: Два билета в Atmos Cinema отправляются к тебе. Желаем тебе хорошего, классного дня, легкой недельки.
2: Счастливо тебе, пока.
0: Red Games в утреннем шоу Red.

0: время вообще в мире есть такой тренд на всякое вот MTV-шное, да? Ну, потому что миллениалы и их вот эти воспоминания, это все, конечно, дорогого стоит, да? Согласитесь. Ну, и в том числе и «Красная армия», конечно же, тоже в этом тренде. И вот один из главных MTV-шных хитов бьет по глазам «Адреналин» группа «Total». Только что здесь у нас в утреннем шоу «Red». 8 часов и 48 минут в Тюмени.
1: Мы сегодня, кстати, ударились в воспоминания, в том числе про компьютерные игры. Почему? Потому что бразильский депутат предложил оппозиционеру зарубиться в Доту 2, чтобы понять, кто из них будет лидером за депутатский мандат.
0: Что называется, современные меры требуют современных решений. Просто как взрослые решили разобраться. Ну и мы сегодня решили спросить вообще, в какую последний раз игру вы играли, да? Или, может быть, просто какая-то ваша любимая игра. Это может быть на телефоне, на компьютере, в общем-то, неважно. Просто вот, вот, Маша, вот расскажи нам, пожалуйста, есть ли в твоем смартфоне место для игр? Или там только вот это вот, когда ты... вот тут вот
1: селфи и
0: ВБ,
1: да?
0: Вот эти, да.
1: Ну, сейчас, конечно, уже нету места для игр, но в детстве могу сказать, какая у меня была любимая игра.
0: Давай, рассказывай.
1: Тогда был популярен «Ледниковый период» мультик, и у меня была игра, в которой белка бегала за орехом. Нужно было все время достать свой орех. Вот я играла в эту игру.
0: Сейчас орех уже...
1: другого плана.
0: Уже, да, уже не ты, а за твоим орехом уже, видишь?
1: Вот. Я знала, что ты это подметишь.
0: Ну, а что поделать, Маш? Это, знаете, вот этот верхний слой надо как-то снимать, потому что, ну, а как еще, да, по-другому? Ну что ж, игра «Ледниковый период». Замечательно, принимается. А во что вы последний раз играли? Или на телефоне, или на компьютере, это не важно. Может быть, что-то из детства ваша какая-нибудь любимая крутая игра. В общем, все, что связано с играми, пишите 8922-300-1046, Telegram и Max. И канал ВК, радио «Красная армия». Туда тоже, пожалуйста, welcome.
2: Реклама.

0: Чили Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаила Спиранского, 42. Телефон 600808.
3: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
4: Ярмарка!
5: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
4: Хватит думать!
5: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
4: Приходи!
5: Подробности по телефону 68-01-56.
6: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер 1 в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
7: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
8: Вы думали, ремонт – это про красоту? А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и перезвоните завтра. Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы, те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно, мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика Тырков Алетти. Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4-3-2026 года.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: 8.56 в Тюмени. Сегодня решили поговорить про компьютерные игры, игры на телефоне, в какие вы играете, или когда-то в детстве играли, и вам это очень сильно запомнилось. И вот какие сообщения к нам прилетают.
1: Мы спросили про игры, но не все поняли, что это компьютерные. Кто-то нам пишет «Городки», где я выбила два зуба другой девочки.
0: Очень увлекательная игра. Очень. Да. Мне кажется, что в какой-то момент городки перестали быть городками и просто, ну...
1: Просто
0: в драку все это переросло.
1: Так, ну да. У нас есть и компьютерная все-таки версия. Очень любимая игра моего детства — это Sims 2. Также частенько любила играть в Человека-паука, Гарри Поттера. Также нравились разные бродилки. Сейчас это в основном логические игры на телефоне.
0: Mm-hmm.
1: Это что имеется в виду? Сайт приложения знакомств?
0: А, это логическая игра?
1: Да.
0: Разве там нужна логика? Там же нужно, в первую очередь, сердцем.
1: Саш, ну все равно надо включать логику. Там, по фотографиям делать какие-то выводы, по описаниям. Да, женщины там включают логику.
0: Mm-hmm, понятно. Вы же ищете там кого? Принца, да, себе?
1: Да.
0: Вот, следующее сообщение. Доброго утра. Была игра «Принц Персии». Казалось, что очень крутая. И тут даже картинки нам отрали. И это не то, что... Почему? Что значит «казалось»? Это одна из самых вообще классическая, легендарная вообще база игровая.
1: А я не знаю, что это такое.
0: Там бегаешь по замку, короче. Всякие есть, знаете, эти досочки. На них наступаешь, и там можешь провалиться и так далее.
1: Вы знаете, вот кто-то, девчонки, играли в «Принца Персии», я играла в тюрьму. Мне очень нравилось играть в тюрьму.
0: Это тюряга в ВКонтакте игра вот эта.
1: Какая-то игра.
0: Когда
1: нет,
0: там...
1: контакта еще не было. Это была реально детская игра, где ты бегаешь по тюрьме, убегаешь от надзирателей, по полкам там прыгаешь.
0: Это во времена, когда ты с кем-то поменялась этими картриджами для Дэнди на лесобазе, да?
1: Да.
0: Ну тогда неудивительно, почему так. Обсуждаем сегодня

игры, которые как-то вам запали. Может быть, недавно вы во что-то играли, а может быть, просто время от времени там на телефоне что-то убиваете как-то время. В общем, все, во что можно поиграть, вот сегодня обсуждаем. 8 9 2 2 3 0 1 4 6. Пишите в Телеграм и Макс и канал ВК.

0: 9 часов в Тюмени. Ну, наконец-то солнышко решило заглянуть в наш город. Даже несмотря на то, что первый рабочий сегодня как-то легко, да?
1: Да. И, кстати, что касается легкого, женщины с кое-чем легким кажутся привлекательными для мужчин.

0: Здравствуйте, всем привет, доброе утро!
1: Всем огромнейший привет! 12 мая, вторник, мы врываемся в новую рабочую неделю, и так приятно, что она всего 4 дня.
0: Да, было бы еще, конечно, приятно, если бы вот такая погодка была на выходных, но вот, увы, ах, и к сожалению...
1: Мы дома позалипали, зато в эти выходные, в ближайшие, у нас будет жара.
0: Прям это будет, как это называется, на гиперкомпенсация.
1: Да.
0: Да? И вот сейчас уже неплохо, да, а к пятнице, там, к субботе, плюс 27, плюс 25, воскресенье,
1: красота.
0: Плюс 23, следующая неделя, плюс 28, плюс... Короче,
1: шикарнятина.
0: Ребята, еще один день, и все, и уже лето.
1: Ну, вы знаете, для женщин тюменских вообще без разницы, какая погода, холодно, жарко, мы всегда выглядим цветущими. Да?
0: 100% вообще.
1: Все уже в платьишках давно там гоняют и так далее. А знаете ли вы, что женщины с легким макияжем кажутся мужчинам привлекательнее, чем с ярким макияжем?
0: Серьезно?
1: Да.
0: А как это объясняется?
1: Так говорит исследование. Конечно, во время эксперимента мужчинам показывали фотки девушек с разной такой интенсивностью макияжа и попросили выбрать вариант, где косметика, кажется, лучше, да, выглядит, лучше подчеркивает внешность. Большинство участников выбрали легкий мейк, хотя все думали, что будет, наоборот, яркий преобладать. Вот так, да.
0: Тут тоже от многого ведь зависит. Что это были, во-первых, за мужчины?
1: Что там был за макияж?
0: В каком мужчины эти были состоянии, понимаете? Потому что, ну, как будто бы есть такое чуть-чуть, да, когда ты... такое, не знаю, немножко какой-нибудь пятнично-вечерний, да, то как будто бы яркий макияж вообще прям наоборот привлекает больше. В общем, тут тоже надо смотреть, разбираться. Но я надо сказать, что девочки в Тюмени супер красятся, куколки, просто
1: да.
0: Куколки.
1: Я хочу дать лайфхак, но хотя женщины и так все знают, однажды мне прилетела претензия от мужчины, что он весь в блестках, ну, типа в моих. А я хочу сказать, что именно так мы, девочки, метим территорию.
0: Да?
1: Да. Поэтому, девочки, побольше блеска в макияже.
0: С другой стороны, знаете, он тоже же понимал, что он в стриптиз-клуб идет, да? Поэтому... Типа Маша там танцует, вы поняли?
1: Тебе все хихоньки да хахоньки, а в кринжовник-то мужчины у нас попали.
0: Серьезно?
1: Да. Мужская мода.
0: Мужская мода?
1: Наша самая любимая.
0: Опять про шорты?
1: Нет, Сашенька, то, что находится под шортами, а у всех мужчин это разное.
0: Окей, сразу после Богдана Медведя, Broken Heart, будем разбираться, что там за... Еще надо еще, знаете, выяснить, это кринж это или не кринж.

0: Крыжовник в утреннем шоу Red.
1: 9 часов и 9 минут в Тюмени. Ну что, Мария у нас занимается подборкой, значит, рубрики «Крыжовник», поэтому в этот раз как-то так, знаете, получилось, что сегодня мужчины. Что-то в крыжовых каких-то обстоятельствах.
2: Прикольные новости вышли из мира моды. Например, у мужчин, оказывается, тоже популярен пуш-ап.
1: Напомни, пожалуйста, что это для женщин, пушап?
2: Пушап обычно у нас там где-то в бюстгальтере, может быть. И, кстати, леггинсы популярны сейчас стали с пятой точкой такой, да,
1: объемной. Которые как бы чуть-чуть добавляют как раз-таки объема в те или иные места.
2: Да.
1: Так, у мужчин это что? Это куда?
2: Вполне себе в приличное место добавляется в районе торса. Мышцы там, все такое. Кому надо спортивную фигурку, пожалуйста, надеваем пушап под рубашечку. И кажется, будто бы вы такой Iron Man, такой который
1: сухой,
2: ходит постоянно.
1: Сухой, вкачанный, типа, да.
2: Да, да, да.
1: На самом деле нет, да?
2: Да.
1: Маш, ну что, как ты относишься к этому?
2: Слушай, довольно забавно. Не осуждаю. Можно попробовать, посмотреть, что из этого получится. Никогда не сталкивалась с пушапом, не знаю.
1: Ну, тебе тогда, тебе куда? Если еще и пушап, это что, это куда?
2: Короче, поэтому мужчины, в принципе, без осуждения...
1: Знаете, как мужчины относятся к пушапу?
2: Как?
1: Ну, когда вот ожидания реальности, типа, не совпадают.
2: Ну, ладно
1: уже, как бы. Вот как бы и тут, мне кажется, такая же, да, реакция.
2: Снисходительность некая, да?
1: Да, типа.
2: А будет ли у нас снисходительность, если мы увидим, девчонки, мужчину в семейниках? Вот тут надо каждый ответить на этот вопрос самостоятельно, потому что, оказывается, семейники, ну, семейные трусы носят только уверенные в себе мужчины, так говорят нам исследования. А по словам экспертов, такой выбор чаще делают люди, которые ценят комфорт, свободу, личное пространство и не гонятся за навязанными стандартными. Вид трусов, да, ассоциируется с уютом, спокойствием, ощущением защищенности.
1: Ну, вот я знаю, что те, кто любит там личное пространство, вот это все, тебе покупают трехкомнатную квартиру себе. Они, ну, как будто бы это не так уж и много личного пространства. Ну, хотя, Маш, вот вообще, почему называются, кстати, семейные трусы? Я задался этим вопросом.
2: Давай узнаем ответ.
1: И оказывается, они получили как раз название за свободного кроя, который позволяет мужчине комфортно и прилично находиться в них дома при членах семьи, не стесняясь, как в нижнем...
2: То есть вот.
1: Слушайте, ну это, конечно, гениально. Гениальный ход. В целом, да. Ну, Маша, вот тебе как вот семейники?
2: Ну, в целом... Пойдет.
1: Ну ладно, пойдет. Как с пушапом получается?
0: Крыжовник в утреннем шоу Red.

0: и 18 минут, точное тюменское. Ну и мы готовы уверенно продолжить это утро и далее.
1: Посмотрим в ближайшие планы в нашем гороскопе, каким будет этот день, минут через 10.
0: Ну и, конечно, за выходные тут поднакопилось новостей, и Николай Антонов поможет нам разобраться с главными инфоповодами. Доброе утро.
1: Привет.
2: Доброе утро. В том числе расскажу о новом спортивном центре, который возведут в Тюмени. Я думаю, что есть некий тренд у наших сожителей, у тюменцев на спорт, поэтому новость приятная.
0: А где это все появится, узнаем сразу после New Religion от Bebe Rexha и Faithless. Уже скоро.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
4: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-202-00-17.
6: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка» 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Бирюзка».
7: ООО «Березовая роща». Город Тюмень. УГРН 108-723-203-1028.
8: Душевная баня «Ермолаев» открыты. Приходите три раза в месяц, четвертый визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. «Ермолаев» – по-настоящему ваши бани. Михаил Аспиранского, 42. Телефон 600808.
9: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
10: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: 9.25, точное тюменское, и мы приветствуем Николая Антонова со свежими новостями. Доброе утро!
1: Всем доброе утро. В Тюмени появится 3 новых парка. Один расположится на лесобазе, второй возле Войновского пруда и третий в районе Матмассы. Согласно генеральному плану города, парки благоустроят до 2040 года, пишет портал Ура.ру. Первое место для прогулок создадут около Чистого пруда в районе Западносибирска, и второе расположится у Войновского пруда. Последний построят выше квартала Мириады. Спортивный центр имени Владимира Чебоксарова построят в Тюмени за счет частных инвестиций без привлечения средств городского бюджета. В комплексе разместят бассейн на 6 дорожек, зал единоборств, игровые залы для баскетбола, волейбола, мини-футбола. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях. Владимир Чебоксаров – советский борец классического стиля, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр. Ему присвоено звание почетного гражданина города Тюмени. Выездные консультации проведут специалисты Центра «Мой бизнес» в Тюмени сегодня и 26 мая. Предпринимателям расскажут о выборе формы регистрации бизнеса, о системах налогообложения, о мерах государственной и грантовой поддержки. Также специалисты представят обучающие программы центра и готовые бизнес-модели. Консультации пройдут в отделении МФЦ на улице Первомайской с 14 до 17 часов в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Это были все новости к данному часу. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 9.29, точно, Деменская, 12 мая, вторник на календаре. И давайте разбираться с астрологической точки зрения с этим днем.
2: Овны, сегодня все будет зависеть от вашего настроя.
1: Тельцы, будьте там, где много людей, есть возможность получить новые впечатления.
2: Близнецы, весь день вы будете балансировать между «хочу» и «надо».
1: Раки, могут всплыть старые обиды, бывшие и внутренние диалоги в стиле «а надо было вот так сказать», но не закапывайтесь.
2: Львы, посещайте те места, где жизнь бьет ключом и где вы можете зарядиться позитивом.
1: Девы, все может пойти не по плану, так что будьте готовы подстраиваться на лету.
2: Весы, день склоняет вас к приключениям, причем в компании близких по духу людей.
1: Скорпионы, день заряжен на конфликты и страсти, особенно если вы любите держать все под контролем.
2: Стрельцы, проведите день с близкими и устройте что-то приятное.
1: Козероги, есть шанс получить похвалу, результат или предложение, которое давно ждали.
2: Водолеи, сегодня вам полезно сделать что-то по-новому.
1: И рыбы, интуиция подскажет верные шаги, особенно в отношениях.

0: Песенькой Ocean. И вы знаете, действительно, погодка на вот этих майских была, ну, какая-то такая океаническая. Вот эти ветры штормовые и так далее. Маша тут рассказывала, что она белье сушила на балконе. У нее леггинсы улетели куда-то. Маш, да что там твои леггинсы? Остановки переворачивала.
1: Во.
0: И даже, знаете, на въезде в город стоит вот такая вот, типа, красивая там штука.
1: Статуя.
0: Ну, Тюмень написано. Тоже все вот ветер уронил.
1: Да, будет повод, значит, обновить как-то конструкцию.
0: И леггинсы, конечно же, тоже. В первую очередь. 9 часов и 34 минуты. Точное тюменское. Ну, вроде бы как сейчас погода стабилизировалась. Все нормально. Все такого, ветра нету. И даже вот становится теплее и теплее все.
1: Мы в предвкушении, конечно же. Но, вы знаете, не только внешне у нас отражается погода на нас, а еще и по поведению отражается. Каждый берет какое-то свое любимое развлечение. Я об этом.
0: Да я понял, к чему ты ведешь.
1: У каждого свое любимое развлечение в теплую погоду. Но у кого-то это неизменно компьютерные игры, Саш. Чего уж там, в Бразилию мы с вами отправляемся. Там всегда вообще круглосуточно жара. Бразильский депутат предложил оппозиционеру зарубиться в Доту 2 за депутатский мандат.
0: Вот это я понимаю вообще взрослые решения. Да?
1: Да.
0: Вот как это все решить? А вот давай в дотку, катку в дотку и узнаем, кто здесь будет в ближайшее время депутатствовать. Ну, по-взрослому, я считаю, это круто. В общем, мы решили вдохновиться этой темой и тоже узнать какие-то прикольные игры вашего детства. Может быть, сейчас вы в телефоне там что-то у вас поигрываете, а может быть и не в телефоне. Может, у вас и приставка есть там, и компьютер у вас игровой. В общем, рассказывайте 8922-300-1046 и канал ВК Радио Красная Армия. Как там у вас с играми? Играете или только в детстве было?
2: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебно». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Окружение природы, ароматы трав, личный пармейстер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
6: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
7: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
8: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
9: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
10: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
11: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
12: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
11: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
12: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.

0: часов 40 минут в Тюмени. Обсуждаем сегодня компьютерные игры, которые, может быть, в детстве ваши были самые любимые. Может быть, сейчас вы нет-нет, да и сыгранете во что-нибудь. И вот что нам тут прилетает. Мобильные игры мы тоже учитываем, если что.
1: Мой любимый тайм-киллер, типа убийца времени, на телефоне это Маджонг. Ну-ка, Саш, прошифруй сразу.
0: Маджонг — это такая китайская или какая-то восточная, в общем, тема. Это типа шашки такие, азиатские шашки. Давайте так это назовем. Там свои какие-то иероглифы, что-то, это я не разбираюсь. Но вот принцип как шашки.
1: Ранее был филворд.
0: Это что-то типа кроссворда, видимо.
1: А в детстве любила пакмен.
0: Я тоже все комментировать. Это который кушает кружки, вот этот желтый кругляшок.
1: В детстве любила Пакмен и Принц Перси. Мы уже принца обсудили. На Денди Супер Марио. Вот это я тоже уже шарю в этом. В детстве у нас был популярен он. А вот те игры, что на компах, прошли стороной мимо.
0: Но не у всех наших слушателей, потому что здесь нам отправили целый список, пожалуйста. Counter-Strike, Doom, Mafia, NFS, GTA, Герои Меча и Магии. Вот это, кстати, игру я никогда не понимал. Мне казалось, она такая скучная. Но, тем не менее, фанатов у нее много. Дальнобойщики. Это знаешь, Маша, что за игра? Что? Просто ты приезжаешь на базу, типа, тебя, ну, прицеп загружаешь там, и везешь груз, и все. И тебе нельзя ни правила нарушать, ничего. Просто вот спокойно едешь.
1: Кому-то нравится. Отвозишь. А вот смотри, World of Warcraft. Это просто топ-игра с детства. Играю и все еще на дополнение Lich King.
0: Но тебе, Маша, понравилось, потому что там всякие орки, ведьмы, вот такое
1: всякое.
0: Прикольно,
1: надо посмотреть на эту игру.
0: Да. Ну, я думаю, не думаю, что ты будешь в нее прям играть, но лор очень классный. Так, вот еще нам написали. Не сочтите за скуфа, но в фифу в выходные с друзьями собраться поиграть. Святое дело.
1: А мне кажется, это прикольная
0: Подождите,
1: игра.
0: А фифа когда у нас стала скуфским развлечением?
1: Да, мне кажется, прикольная
0: вот,
1: игра.
0: Вот танчики. Танчики это... Ну, это более
1: уже, кстати,
0: да.
1: Из разряда спорта я знаю, что еще НХЛ есть игра. Есть. У меня брат, как поклонник хоккея, всегда играл в НХЛ.
0: Ну, все-таки, знаете, вот FIFA это более такая массовая
1: популярная
0: история.
1: Популярная.
0: Да. Одна из главных игр моего детства — «Червячки». Помните, там они червяки что-то из базуки, там из пистиков всяких стреляют, и надо... Две команды червяков, в общем, играют.
1: Угу.
0: Не помнишь, что такое,
1: Нет,
0: да?
1: Нет, не знаю такую игру.
0: Ну, тоже, да, весело. Они, у них еще голоса такие смешные, мультяшные. Легендарные, да. Ну, слушайте, ну, надо сказать, что неплохо вы в играх вообще разбираетесь, да? И в этом плане у всех было какое-то счастливое детство, да?
1: У кого-то оно продолжается до сих пор.
0: Ну, Маша, ну, поиграл я в Майнкрафт один раз. Ты все будешь...

0: Диана и Макс Би в утреннем шоу «Ряд на Красной Армии». Немногие, кстати, знают, что у нас вот цензурная версия представлена, а есть еще нецензурная.
1: Ну вот, кстати, Саша, что касается матерных слов, ты знаешь, что самые красноречивые носители языка – это матершинники, так говорят ученые. Mm-hmm. Они разрушили миф о том, что люди со скудным словарным запасом, да, используют какую-то нецензурную лексику. Оказалось, что обилие матерных выражений указывает на ваш богатый внутренний словарь. И также такие люди больше открыты к чему-то новому и менее покладисты.
0: Вы слушайте, знаете, мне, я вот на этих выходных, когда вот этот дул ветер, да, я очень много видел людей, в том числе женщин, да, которые шли, и вот я просто сразу же понимал, ну, они ругались, да, вот на этот ветер и все такое, и я понимал, ну, это, конечно, да, вообще, носители языка очень сильно красноречивые.
1: 0% осуждения.
0: Это да, так что, вот, если что, а еще, знаете, после праздника, да, сегодня, возможно, что-то будет не получаться у вас на работе, вот
1: тоже.
0: У вас теперь отличная отмазка, отличный аргумент, что вы красноречивые,
1: да?
0: Носители языка. Беречь такое надо вообще-то.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 12, днем сегодня плюс 16 и никаких осадков.
3: Спонсор программы «Сеть оптик Русь Оптика».
4: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте rusoptika.rf. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
5: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить. Пора действовать.
9: Телефон 568182. 568182.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
13: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
14: Завтра

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.деливери.ру.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв

0: нас закрывает сегодня утреннее шоу Red. Ну, я не знаю, вот никак у меня Антон Колев почему-то не ассоциируется с прыжками вообще.
1: Ты что это? А как же, я же в прошлом году сальто научился делать, когда летние каникулы были. Ничего себе.
0: Точно, точно. А ты с тех времен как-то...

0: Пробовал, ну, конечно. Не растерял ты скилл или нет?
1: Нет.
0: Вот все, буквально такое ощущение, что ты на майских праздниках. Покажешь на диван сальто?
1: На корпоративе, мне кажется, делал, нет?
0: Ты не давай, было такого, не замечали. Давай не это, не будем вспоминать, что там было, зачем. Этот клубок нас, когда мы начнем его разматывать, не туда привезет. В общем, Антон Колев, очень талантливый человек. Далее остается вместе с вами продолжать этот день. Мы тебе желаем отличного дня.
1: Спасибо, ребята, и вам тоже.
0: Вернемся завтра и раскачаем этот день.
1: Пока. В Тюмени 10 часов утра. Все правильно Саша сказал, подчеркнул, продолжаем далее этот день вместе. У нас тут впереди программа «Плюс вайб», и да и не только, в общем-то, в ближайшей перспективе у нас много самой хорошей музыки со всей планеты, так что оставайтесь с нами.

времени 10 часов и 8 минут. Всем большой привет еще раз. Здравствуйте. Продолжается далее утро на Красной Армии. В этой короткой рабочей неделе нам с вами нужно много всего уместить и уложить. Я уверен, что как и у всех, в общем-то, людей, привыкших работать по режиму 5 через 2, но наверняка много рабочих дел накопилось. Так что давайте сильно тоже мы расслабляться не будем. Концентрируемся и отправляемся покорять любые рабочие дела, которые нас с вами сегодня ждут. Желаю вам, чтобы они решились с легкостью, ну а мы вам в этом будем помогать. Помощь, конечно же, будет музыкальная. Впереди нас ожидает Anima и EJ, трек Out of My Body. До этого казаки делают хиты «Облака», ну а сейчас DJ Snake и Justin Bieber, Let Me Love You. Всем еще раз большой привет и отличного дня.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 14 градусов и на улице ясно. Днем плюс 16, облачно с прояснениями. Вечером плюс 14 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии «Алок», «Зиба» и «Portugal The Man», «Dive Into The Ocean». Это и многое-многое другое ожидает нас впереди уже через 2 минуты. Дождемся вместе.
0: Реклама.
6: Квиз-приз! Интеллектуально-развлекательная викторина! Квиз-приз! Зови семью, друзей, коллег, кота! Квиз-приз! Проверь себя и посмейся с друзьями! Квиз-приз! Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
2: 18+.
7: Держим миопию под контролем вместе с Сибирь Оптикой. Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Когда только получила права?
9: Когда давно не садился за руль?
10: Когда едешь в незнакомом городе?
11: Когда пугают развязки и перекрестки?
12: Когда просто хочется доехать без сложных участков? Выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
13: Легкий маршрут. Режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО «2GIS» 0+.
14: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
16: На Красной Армии.
1: Большой привет всем тем, кто с нами. На этой неделе у меня для тебя в плюс вайбе, во-первых, билеты в кино, а во-вторых, сертификат в ресторан. Так что оставайся с нами с 12 до часу ежедневно по будням. Не пропусти. Плюс вайб.
16: Плюс вайб.
17: На

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Дуэт Эвелон Рокстон ожидает нас далее. Vertigo. Этот хит во всей своей красе будет представлен здесь уже через 3 минуты ровно. Никуда не уходи.
2: Реклама.
3: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
4: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 313-723-202-0701.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
8: Фитнес по суперцене. В Геоспорт выгодное предложение. 3 месяца в клубе на Севастопольской с бассейном за 15 тысяч рублей. На РВЕ за 6 900 рублей. Количество карт ограничено. Геоспорт. 538-085. Акция действует по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.

0: Вилли Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Бестюн B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 24.

хит под названием «Эпилог». Ну и несмотря на то, что это новинка, не успели, к сожалению, мы, ребята, еще увидеть 20 лучших треков недели по версии Красной Армии в чарте «Выборка». Да, вот кто там на текущий момент является 20 героями и является выбором тюменцев, можно посмотреть в нашем сайте Red Army FM в любой момент. Заходите, смотрите, голосуйте, выбирайте понравившийся вам хит. И, возможно, именно благодаря вашему голосу он поднимется по нашей лестнице хитов и займет наиболее высокую позицию. Мы же пока отправляемся далее. Впереди нас ждет кое-что от Терри Свимса, мистер Know-It-All. А до этого вспомним, освежим в памяти

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 14 градусов и на улице ясно. Ветер порывами до 8 метров в секунду. Днем облачно и плюс 16. Вечером плюс 14. И тоже будет облачная погода с прояснениями.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди мод «Намек на нас». Послушаем этот трек через 3 минуты ровно. Никуда не уходи.
0: Реклама.
6: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то...
7: А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
6: А кто тебе это настроил?
7: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
6: И штрафы не грозят?
7: Никаких штрафов, все по закону.
6: Срочно нужен их телефон.
7: 68-00-86. Успевай, электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 30 мая. Суббота. Бульвар-бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар-бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
10: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
11: Застройщик ООС «ЗСБ недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
13: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
12: Я буду спокоен?
13: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
14: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
16: За

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Красная армия.

Тюмени 11 часов. Продолжается далее этот рабочий день. В новом часе нас с вами встречают уже скоро диджей дуэт Оффенбах. Послушаем хит Miles Away, до этого Йоба, простая песня. Но сейчас Леони Карам Скотт, Stay.

0: 11 часов и 9 минут. Ну что, продолжается потихонечку первый рабочий день этой недели. И вы знаете, среди всей вот этой вот рабочей суеты мне хочется напомнить вам, что до одного из самых приятных времени году осталось совсем чуть-чуть. 19 дней до лета, вы представляете? 19 дней и 13 с половиной часов. Этот факт придает мне силы, уверенности и все вот это вот для того, чтобы ни о чем не думая продолжить далее заниматься рабочими делами, что я рекомендую, собственно говоря, и вам. Ну а мы здесь хороший, качественный музыкальный аккомпанемент вам составим. Что касается ближайшей к нам перспективы музыкальной, так это будут Аля Фарбен и Рене Миллер с треком Body Tolls, до этого Somber 12 to 12, ну а еще послушаем проект Немига и хит «Довольно». Так что я еще раз всех приветствую, всем желаю легкого начала новой рабочей недели, отличного настроения и прекрасного дня. Погнали далее.
1: Ты думал, все понарошку,

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее, кстати говоря, нас ожидает одна из новинок. Это новый хит от Алекса Уоррена «Fever Dream». Да, впереди помимо новинок и уже полюбившиеся хиты, все это для тебя из Тюмени с любовью.
2: Реклама.
3: Держать баланс. Создавать баланс.
2: Жить в балансе.
3: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
2: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
4: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
6: Медицинский центр М+, веропыту.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
12: Хватит копить. Пора действовать.
13: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
14: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
0: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: многие другие хиты ждут впереди. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Руководители и владельцы бизнеса, встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие, это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
3: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
8: Хватит думать!
7: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
8: Приходи!
7: Подробности по телефону 68-01-56.
9: Когда только получила права?
10: Когда давно не садился за руль?
11: Когда едешь в незнакомом городе?
12: Когда пугают развязки и перекрестки?
13: Когда просто хочется доехать без сложных участков? Выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
14: Легкий маршрут – режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО 2GIS. 0+.
15: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
16: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
17: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И по телефону на сайте. Программа 328-123-268-122. Реклама.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
3: Все мы изначально чайник

0: Прогноз погоды.
1: Сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до 16 градусов выше нуля, на улице облачно с прояснениями, этим вечером до плюс 14, ночью плюс 7, будет малооблачная погода.
2: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее нашумевший хит от Арни Токсиса и Биг Бэби Тейпа «Nobody».

0: рубрике «Филли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026. Года.
5: Ярмарка!
6: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
5: Хватит думать!
6: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
5: Приходи!
6: Подробности по телефону 68-01-56.
7: Подкаст-шоу Марии Бакуты
8: на Красной Армии.
9: Как воспитать вундеркинда и как физическое развитие детей влияет на их успех? Поговорим с Аленой Путинцевой, основателем развивающего центра «Олимп», и Анастасией Ковалевой, тренером по адаптивной физической культуре, общей физической подготовке и ритмопластике. Во вторник в 13:00. Присоединяйтесь.
7: Подкаст-шоу Марии Бакуты
8: на Красной Армии.

Тюмени 12 часов. И, как правило, по будням в это время здесь, на Красной Армии, стартует программа «Плюс Вайб». Сегодняшний день не исключение. Всем добро пожаловать. Что у нас тут будет происходить, расскажу сразу после певицы Биарвул «Феникс».

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: Пам-па-па-пам. Всем большой привет, это Плюс Вайб, мы стартуем прямо сейчас. Добро пожаловать на Красную Армию. В этом часе мы позволим себе немного отдохнуть, несмотря на то, что, казалось бы, в разгаре рабочий день. Да, вот с таким настроем я и предлагаю провести ближайшие 60 минут, и у меня уже все готово для вашего отдыха-работы. Но, во-первых, мы...

0: там звезды рекомендуют делать для того, чтобы день сложился удачно. Ну и, конечно, какие-то интересные новости тоже будут. Ну а пока предлагаю продолжить слушать музыку. У меня ее предостаточно. Послушаю в ближайшем будущем с вами Мэзика, Марсула, Джефферсона и Салом. Да, со треком Life is Simple. До этого Лирик нам заглянет. Вспомним хит также от Кэти Перри. Ну а сперва Gearbox Graceland. Всем еще раз большой привет. Это Plus Vibe. Погнали вперед.
1: Plus Vibe. На Красной Армии.

0: Красной Армии. Мы продолжаем далее. Впереди нас с вами ожидает игра, в которой можно выиграть сертификат в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. Но перед этим мы узнаем кое-какие интересные новости из мира интернета. Что там за прошедшие выходные произошло? Все подробности уже скоро. Перед этим Майк Познер и Дэвид Гетта. «I went back to Ibiza».
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 15 градусов, на улице ясно, сегодня вечером до плюс 14 и облачно, ночью плюс 7 градусов и будет малооблачная погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама, не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
7: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
8: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
4: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ, 24. Телефон 215-150.
1: Подкаст-шоу Марии Бакуты
9: на Красной Армии.
10: Как воспитать вундеркинда и как физическое развитие детей влияет на их успех? Поговорим с Аленой Путинцевой, основателем развивающего центра «Олимп», и Анастасией Ковалевой, тренером по адаптивной физической культуре, общей физической подготовке и ритмопластике. Во вторник в 13:00. Присоединяйтесь.
1: Подкаст-шоу Марии Бакуты
9: на Красной Армии.
11: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.26 Тюмени, продолжается далее Плюс Вайп, и вот о чем я хотел бы вам рассказать, как и обещал рассказать, кое-что интересное вам из мира различных там пабликов, каналов и так далее, что за выходные мы с вами обсуждали. Ну и тут, знаете, много достаточно гастрономических историй, но обо всем по порядку. Начнем мы вот с чего. В сети завирусился тренд. Многие люди рассказывают о том, что, оказывается, есть невероятное вкусовое сочетание мороженого с оливковым маслом. Представьте себе это. Просто почувствуйте сейчас этот вкус во рту. Такой необычный десерт очень популярен на юге Франции, пишут. Так, в Провансе, чтобы вы понимали. Для его приготовления нужно взять несколько шариков ванильного мороженого, полить его оливковым маслом и добавить щепотку морской соли. Ну вот мы же знаем, например, что есть такой вкусный топпинг, как соленая карамель. Ну, вроде бы вкусно, вкусно. А тут получается мороженое, оливковое масло и щепотка морской соли. Попробовавшие говорят, что лакомство уделяет необычным сочетаниям сладкого и солоноватого вкуса. Так что, если вдруг что, вот когда у нас там жара, ну-ка давайте посмотрим. Ближайшая к нам жара начнется... О, с выходных, с пятницы, грубо говоря. Вот я думаю, в эту жару и можно будет продегустировать. Берите на заметку мороженое, оливковое масло, щепотка морской соли. Также, что еще? Все вы знаете этот концерт, легендарный концерт Канье Уэста, когда он... Значит, на вот этой вот большой сцене, на вот этих больших декорациях, которые символизируют собой целую планету, он выступал. Потом еще вот эта нейросетевая песня появилась, типа кавер от Канье Уэста на трек «Белые розы». Так вот, я так понимаю, что подобный концерт должен пройти в Грузии, в Тбилиси, и уже начали продавать билеты на этот концерт. И знаете, в чем парадокс? В чем прикол? Вот так я бы даже сказал. Оказывается, в интернете тоже есть свои очереди. Для того, чтобы купить билеты на концерт Канье Уэста, если они, конечно, еще вот на текущий момент остались, да, необходимо было отстоять очередь. И тут прям скриншот. Ваш номер в очереди 107 259. Ожидание примерно около часа. Ну вот как это? Как это? Стоимость билета, кстати, начинается от $100. Это примерно 7,5 тысяч рублей, наверное, плюс-минус вот так вот. Пошли бы вы на концерт Канье Уэста в Тбилиси или нет? Планируется он 12 июня, если что, мало ли, вдруг кто-то из тюменцев отправится туда, потом делитесь фотографиями. Ну и еще одна интересная, необычная новость, опять-таки гастрономического характера. Россиянки начали нанимать мужчин для жарки шашлыка. Но это, видимо, опять-таки, вот все в выходные приобрело популярность. Автор некого видео, которое было опубликовано, получил заказ на Авито. Две девушки попросили приехать к ним и пожарить мясо на мангале. Этот ролик максимально быстро завирусился. Оказалось, что на подобную услугу есть огромный спрос. Дамы массово спрашивают, сколько стоит услуга выездного шашлычника и может ли он готовить мясо на нескольких мангалах одновременно. Такая, да, фраза с двойным дном, как будто бы. Слушайте, мужчины, вдруг у вас есть свободное время на выходные, знаете, вы в Тюмени тоже, мне кажется, преуспеть можете. А что, вон, по Делевской роще прошелся, по всем мангалам, да, всем мясо пожарил и нормально так заработал за выходные. Ну что ж, примерно вот это мы и обсуждали. Люди обсуждали в различных телеграм-каналах, да и не только там, вообще в интернете. Ну а что мы с вами будем делать далее? Далее мы готовимся узнать, что же сегодня за день такой, чем он знаменателен, и, в общем-то, разыграем сертификат в ресторан Максимилианс на 3000 рублей, но сперва будем слушать музыку. На старте DJ Groove и Филатов & Кэрос. Счастье есть.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Продолжается далее Плюс Вайб. В Тюмени 12:38. И так настало время нам немножко с вами поговорить о том, какие же сегодня праздники в этот день, 12 мая. Ну и заодно и разыграть сертификат в ресторан «Максимилианс». Итак, давайте так быстренько пробежимся по праздникам. Что вот меня заинтересовало и, как всегда, вызвало вопросы. Что за день такой? Сегодня день ежиного сопения. Как это вообще можно было додуматься до такого праздника? День ежиного сопения. Помимо прочего, сегодня, так, день экологии образования, день железнодорожника в Сербии, если вдруг вы не знали, в Аргентине день логопеда, в США день ореховой помадки, ну и праздник, который зацепил мой взгляд, это день денима в Канаде. И давайте так, вот деним это что? Ну вот когда вот вбиваешь деним, первое, что ты видишь, это джинсы, вот джинсовую ткань. И, соответственно, вопрос у меня сегодня связан тоже, конечно же, в таком случае с денимом. Если вы ответите на него верно первыми, то получите в подарок от Красной Армии сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». И вопрос-то совершенно у меня простой. Когда изобрели джинсы? В каком году? Три варианта ответа. 1873 год, цифра 1. Цифра 2, 1901 год. Цифра 3, 1865. Пишите ваши варианты ответов. 8-922-300-104-6. Скоро подведем итоги.
0: Плюс Вайб на Красной Армии. Реклама.
2: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: 30 мая, суббота, Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
7: Застройщик ООС «ЗАИС» по недвижимости. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
9: Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца.
10: Да, это все тоже. Легендарное кафе «Березка» с культовым шашлыком и сырными хачапури. Приезжайте и наслаждайтесь. Червишевский тракт 112. Телефон 69-35-00. 18+.
11: Держать баланс. Создавать баланс.
12: Жить в балансе.
13: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
14: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
15: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12.45. Настало время подводить итоги розыгрыша подарка. Сертификата в ресторан «Максимилис» на 3000 рублей. На связи с нами Екатерина. Кать, доброго дня. Катя! Катя! Где Катя? Катя отключилась. Ладно, что ж, может быть, мы свяжемся с ней дальше и поговорим. Но вообще мы здесь говорили о том, что у нас сегодня день Денима все-таки, наверное. А Деним, это что это джинсы? Задавал тут вопрос. А когда изобрели джинсы? У меня было три варианта ответа. С Катей мы свяжемся чуть позднее. Выведем ее к нам в эфир. Тогда пока, получается, не рассказываю вам, что за варианты. Давайте дальше слушать музыку. Holy Flame на старте. Тану.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: от музыкального модника Холли Флейма. Ну, а в Тюмени тем временем 12.48. Пытался я с Катей связаться, которая у нас выиграла здесь в нашем розыгрыше сертификат в ресторан «Максимилианс». И все, единственное, что я успел понять, это я по трассе еду. Здесь связь нет. Вот так это примерно было слышно. Поэтому, ну, как бы мы ни пытались, но связь между нами так нормальным образом и не наладилась. Поэтому, Катя, мы поздравляем. Эти своего рода аплодисменты отправляем в ее честь. Возможно, человек сейчас едет там где-то по трассе и порадовался, что даже поаплодировали ей здесь виртуально. В чем была суть вопроса? Я напомню, что сегодня Дэн Денима... Да что такое Дэн? Дэн Денима. День Денима в Канаде. И, ну, а Денима это что? Это джинсы. Я спросил, когда же изобрели джинсы? Было у меня три варианта ответов. Один из них это 1873 год, второй 1901 или 1865. Две из этих дат, два из этих вариантов ответа просто рандомно из моей головы. Один, он, конечно же, верный. Днем рождения джинсов считается 1873 год, когда человек по имени Левай Страус, я думаю, отсюда и название джинс Левайс, если вы знаете такие, Джейкоб Дэвис, получили патент на использование металлических заклепок на карманах брюк. Ну вот, плюс-минус такая история. Так что, Катя, мы еще раз поздравляем. Ну, а всем нашим слушателям напомню, что каждый день здесь с 12 до часу программа «Плюс Вайп» и не только хорошая музыка, но и возможность получить приятные бонусы от Красной Армии. Мы же пока идем далее. Впереди нас с вами в новом часе ожидает подкаст-шоу «Мария и Бакута» с интересным гостем. Дождитесь, я же со всеми на этом прощаюсь. Всем желаю потрясающего дня, но до финала часа обязательно парочку отличных хитов с вами послушаем. На подходе Алок и Халид, «Dive Into Me». Перед этим French Montana и Max B, «Ever Since You Left Me». Ну и давайте узнаем, что там за нашими окнами.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 16 градусов, на улице облачно, вечером плюс 15 пасмурно, ночью плюс 7 градусов и будет малооблачно.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей. Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в базис «Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис «Ретрейд». Выбирайте с комфортом.

0: Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
3: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаила Спиранского, 42. Телефон 600-08-08.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
1: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
1: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
6: Подкаст-шоу Марии Бакуты
7: на Красной Армии.
6: Как воспитать вундеркинда и как физическое развитие детей влияет на их успех? Поговорим с Аленой Путинцевой, основателем развивающего центра «Олимп», и Анастасией Ковалевой, тренером по адаптивной физической культуре, общей физической подготовке и ритмопластике. Во вторник в 13:00. Присоединяйтесь. Подкаст-шоу Марии Бакуты
7: на Красной Армии.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 13. Всем большой привет, это я, Маша Бакута. И как же воспитать вундеркинда и почему современное физическое развитие напрямую влияет на успех ваших детей? Об этом поговорим уже в этом часе в подкаст-шоу

0: Марии Бакуты
1: на Красной Армии.
2: Всем большой привет! Сегодня у меня в гостях Алена Путинцева, основатель и руководитель развивающего центра «Олимп», и Анастасия Ковалева, тренер по адаптивной физической культуре, общей физической подготовке и ритмопластике. Добрый день!
3: Добрый день, Мария! Очень рада вас сегодня видеть.
2: Взаимно! Очень рада встречать таких людей, которые развивают культуру образования и детского воспитания у нас в городе, потому что сегодня самая главная тема у нас – это современное физическое развитие детей и подростков в вашем развивающем центре «Олимп». И давайте начнем с самого начала. Как появилась идея создания такого центра?
3: Идея появилась не лично у меня, а у моего мужа. Он тренер уже с большим опытом. Ранее он имел опыт работы в городе Москва. Работал во взрослом интернате, где находились как подростки, так и взрослые люди с ограниченными возможностями здоровья. Далее нам посчастливилось переехать в Тюмень, и он продолжил свою уже частную практику. В частной практике у него были очень хорошие результаты, и, соответственно, мы поняли, что мы охватываем большой спектр ребят, и мы хотим расширяться, хотим давать такой же позитивный опыт, результаты. И решили открыть свой центр. Я работала вначале в качестве администратора, а муж изначально в качестве тренера. И далее начали собирать свою команду и расширяться.
2: И вот уже практически 4 года открыт ваш центр. Мы знаем, что принимает центр огромное количество детей разного возраста. Давайте расскажем, какой это возраст.
3: Если это индивидуальные занятия, то мы берем ребят 1 года. Также у нас еще есть формат мини-групп. Там индивидуально мы смотрим на ребят, готовы ли они к взаимодействию в команде. Мы можем набирать с 2 лет, с 3 лет, и детки ходят до 25-летнего возраста к нам.
2: Да, ну как уже Анастасия, ваш сотрудник, тренер, сказала, индивидуальный маршрут есть у каждого ученика, то есть вы смотрите, какая цель у ученика, и составляете такой индивидуальный план развития для каждого вашего ученика. Расскажите, какие направления есть в центре?
3: Можно я сначала расскажу о том, что первичное занятие – это у нас диагностика, мы обязательно начинаем именно с диагностики физического развития, чтобы нам понять ориентир, чтобы составить первичный тренировочный процесс на первоначальный цикл. Такие направления у нас имеются, как, естественно, адаптивная физическая культура с элементами сенсорной интеграции, общая физическая подготовка, коррекционная физическая культура, если мы рассматриваем коррекцию осанки и стоп. Также ритмика, которую непосредственно ведет наш тренер, который сегодня рядом с нами, Анастасия Николаевна, это ее личное направление, которое она сама открыла. Также у нас сейчас еще проходит индивидуальное тьюторство, когда мы ребят берем на свободное времяпрепровождение с физической активностью, с обучением различных физических навыков, таких как обучение катания на велосипеде, на самокате, различные игры, интерактивы проводим в формате данного направления.
2: С удовольствием поговорим про тренировочный процесс впереди, так что будьте с нами.
0: Подкаст-шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.

0: подкаст-шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.
2: Мы продолжаем рассказывать о современном физическом развитии детей и подростков в развивающем центре «Олимп» вместе с Аленой Путинцевой и Анастасией Ковалевой. У вас огромное количество направлений в вашем развивающем центре. Давайте еще раз пройдемся по каждому направлению.
3: Начнем, пожалуй, с общей физической подготовки. Что она под собой подразумевает? Это направление мы открыли для деток нормотипичного развития, которые приходят к нам с достаточно разнообразными запросами. Самые популярные из них – это подготовка к профессиональному спорту или укрепление мышечного корсета. Как раз-таки в рамках этого направления мы в игровой форме работаем с детками и укрепляем их здоровье. Следующее направление, про которое я бы хотела рассказать, это адаптивная физическая культура, одно из самых популярных направлений нашего центра, которое как раз-таки подразумевает под собой работу с детками с ограниченными возможностями здоровья. Здесь же мы работаем над обучением базовым бытовым навыкам и учим деток социализации и адекватно выражать свои чувства и эмоции по отношению к окружающему миру. Следующее направление, это направление для меня наиболее близкое, оно называется ритмика или же ритмопластика, как его называю я. Здесь мы работаем с детками тоже по направлению физической подготовки, но уже с элементами движения под музыку. Учимся выражать свои чувства и эмоции через музыкальное сопровождение. И также обучаемся чувству ритма.
2: Замечательно. То есть вы обучаете ребенка и социализации, и необходимым навыкам для жизни. А как правильно для ребенка подобрать это направление?
3: Направление в нашем центре как раз-таки подбирается на диагностике физического развития. Это вводное тест-занятие, на которое приходит мама или законный представитель вместе со своим ребенком. Диагностика физического развития длится в нашем центре около часа. И за этот час мы успеваем выполнить с ребенком упражнения, которые отражают степень развития всех его физических навыков. И также за это время мы успеваем корректно оценить его психоэмоциональное состояние к физической нагрузке. И исходя из запроса родителя, подготовленности ребенка, мы как раз-таки подбираем для него наиболее подходящее направление.
2: Звучит очень грамотно, очень профессионально. Чувствуется, что вы давно в этой теме. Мы продолжим раскрывать все секреты обучения и развития ваших детей впереди.
0: Подкаст-шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.

Реклама. Вы думали, ремонт – это про красоту, а оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и «перезвоните завтра». Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы – те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно. Мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38 78 48.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Руководители и владельцы бизнеса, встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие, это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.

0: шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.
2: Мы продолжаем разговаривать про развитие ваших детей в современном развивающем центре «Олимп» вместе с Аленой Путинцевой и Анастасией Ковалевой. И мы остановились на том, какие популярные направления, да, у вас есть в вашем центре и что больше всего выбирают тюменские родители для своих детей.
3: В основном родители приходят к нам с таким наиболее частым запросом – это коррекция осанки или стоп. Мы работаем с данной коррекцией в рамках коррекционной физической культуры, где, опять же, на диагностике мы проводим достаточно много физических тестов, чтобы оценить степень предстоящей нам коррекции. И, исходя из этого, также составляем индивидуальный коррекционный маршрут для каждого ребенка с учетом выписок и рентгенов, которые нам приносят из медицинских учреждений. И далее транслируем каждый этап непосредственно родителю через фото и видеоснимки.
2: То есть это как в школе, да? Есть электронный такой дневник, можно посмотреть оценки своего ребенка в школе. У вас также точно можно посмотреть этапы, да, на каком этапе вы уже приближаетесь к цели или сколько времени еще нужно, да? Правильно? Можно отследить.
4: Да, мы это прописываем в формате характеристики.
2: Сколько так в среднем может ребенок у вас заниматься? Понятно, что у всех индивидуальный случай, но если посмотреть на общую статистику.
4: Мы берем деток на постоянной основе к нам, потому что все-таки физическая активность, она должна быть ежедневной. Если ее прервать, то возможен откат, поэтому у нас не строится такого маршрута. Лучше, да, медленно, но верно.
2: Почему ребенку важно уделять этому внимание, вот такому своему развитию, с самого раннего возраста? Вы говорите, у вас с одного года дети занимаются.
4: Да, Анастасия Николаевна расскажет более подробно про это, а я могу лично, как мама, сказать о том, что у меня моя дочь посещает наш центр с одного года, и она максимально физически развита, она очень умная девочка, у нее вообще отличные интеллектуальные способности, замечательная память, сейчас она уже перешла, мои тренеры подготовили ее к спортивному направлению, к танцевальному, она занимается профессионально. Я понимаю то, что действительно физическая активность, она на нее очень хорошо повлияла в качестве дисциплины, навыков, поэтому я всегда за раннее развитие физическое. Анастасия Николаевна, да, сейчас более научным.
2: Да, языком сейчас нам все расскажет. Но хочу сказать, что это самый классный кейс, когда твои собственные дети ходят в твой центр и показывают результат. То есть, если хотите вундеркинда воспитать, отправляйте сразу же в развивающий центр с малых лет, чтобы ребенок двигался, занимался и приучался ко всем необходимым навыкам. Это круто. Ну что, давайте продолжим уже с научной тогда стороны рассматривать этот вопрос.
3: Ребенок с рождения познает окружающий мир, начинает двигаться, тоже есть нормы развития ребенка, нормы моторного развития, которые тоже мы с нашими тренерами обладаем знаниями о них, когда ребенок должен поднять голову, когда должен начать переворачиваться, ползать на четвереньках и далее уже, конечно, по-пластунски, конечно, вставать на ножки и после ходить. Это все, конечно, может происходить и дома, но и бывают случаи, конечно, когда дома в рамках нормы этого не происходит, и, конечно, тогда родители уже начинают немного паниковать и обращаются в медицинские центры, в том числе обращаются к нам. Здесь же мы деткам, конечно, помогаем освоить какие-то базовые именно вот навыки крупной и в том числе мелкой моторики. И почему все-таки важно начать заниматься именно физической культурой с детства? Возьмем на примере речи. Ребенок рано или поздно начинает говорить. Да, тоже есть определенные нормы. Для каждого ребенка, конечно, они индивидуальны. Но если не будет должного развития у ребенка, а именно моторного, двигательного развития, если ребенок мало двигается и мало именно активничает, допустим, даже дома или на детской площадке, возможно, задержки речевого или психоречевого развития.
2: Частая проблема, хочу заметить, когда ребенок поздно начинает говорить.
3: Да, конечно, потому что именно речевые и двигательные зоны мозга находятся рядом, и они тесно взаимосвязаны. И если не будет движения, то от этого не будет речи, потому что на занятиях именно по физической культуре, по адаптивной физической культуре, тоже немного уточню, мы как раз-таки работаем сначала над движением, над паттерном движения, после чего уже переходим к мелкой моторике, от чего уже у ребенка возникает ощущение собственного тела, его частей, он чувствует ритм, и исходя из этого речевые зоны, они активируются, и ребенок впоследствии начинает разговаривать.
2: Это прекрасно чувствуется, что у вас такой серьезный, основательный подход, и хочется уже спросить, какие профессионалы у вас работают в центре, как вы их подбираете, об этом поговорим впереди.
0: Подкаст-шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.

0: Реклама.
1: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации и собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден.
2: Застройщик ОСЗ Инка. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене тюменского БДТ. 16+.
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
4: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
5: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Подкаст-шоу Марии Бакуты
2: на Красной Армии.
3: Мы продолжаем раскрывать все тайны развития ваших детей в центре «Олимп» вместе с Аленой Путинцевой и Анастасией Ковалевой. И мы остановились на том, какие профессионалы в вашем развивающем центре «Олимп» работают. Как вы их вообще подбираете? Какие критерии у них?
4: Тренеры действительно профессионалы своего дела. Они с профильным, средним, либо высшим образованием все обязательно. Также один из критериев очень важных, чтобы тренер сам был спортсменом, профессиональным спортсменом, чтобы он знал, что такое спорт. Также у нас еще имеется образовательная лицензия, которая нами была индивидуально составлена, и все наши тренеры, новоприходящие, они проходят данное обучение, отвечают на все тесты, и практические, и теоретические. Отбор ведется достаточно серьезный, проходят длительное собеседование, также практическую часть, теоретическую часть мы отрабатываем перед тем, как уже официально устроить наших тренеров на протяжении, наверное, месяца. Вот, и после месяца они уже приступают непосредственно к прямой работе.
3: И мы с вами за эфиром уже, Алена, успели обсудить, что, во-первых, ваш супруг начинал тоже с этой деятельности. То есть, как вы открыли центр, ваш супруг был тренером.
4: Да.
3: Вы сейчас тоже, кстати, перешли в том числе вот в эту тренерскую деятельность, потому что хотите все испытать на себе.
4: Да, это точно. И действительно, я сейчас практикую. Я практикующий, но заменяющий тренер. У меня нет своих детей, когда тренер уходит на больничный, либо в отпуск, то я самостоятельно провожу тренировки изнутри, прочувствовала всю эту атмосферу работы. Очень хорошо теперь получается понимать тренера и соприкоснуться непосредственно с работой их.
3: Это говорит об очень таком деликатном, вдумчивом подходе к своей работе и вообще к своему коллективу. Это круто, когда такой руководитель у своей команды. Ну а что касается вашей команды, уже перейдем к Анастасии. Расскажите, какие у вас есть такие, может быть, кейсы вдохновляющие? Что-то из последнего, может быть?
5: Такие вот интересные ситуации, которые у нас вот происходят на занятиях, конечно, больше всего в моей памяти остаются моменты каких-то результатов детей, которым мы шли достаточно долго, и наконец-то у нас что-то начинает получаться. В целом, коррекционная деятельность, даже общая физическая подготовка, это процесс не быстрый. Для этого требуется определенное количество времени. И вот буквально на прошлой неделе один из моих подопечных, мой любимый Дмитрий, который до этого никогда не разговаривал, начал говорить свои первые слова прямо у меня на занятии, и это было
3: круто,
5: безумное счастье. И когда мы уже после занятия подошли к маме, когда я рассказала ей об этом, она мне не поверила, но когда он при ней начал повторять слова, которые она ему говорила, тут, конечно, мы все растаяли и даже немного поплакали.
3: Ой, какой очень трогательный и исторически ценный момент для этой семьи. Это очень здорово. Знаю, у меня тоже есть знакомые, у которых дети очень поздно начали говорить, и как долго они ждали этого момента. И здесь, конечно, аплодисменты, да, и низкий поклон именно специалистам, которые не жалеют времени, сил, ресурсов, вдохновение для детей, чтобы как раз-таки они наконец заговорили. Это самое долгожданное для родителей. Это очень круто. Что касается вашего центра, давайте еще раз расскажем всем, где он находится, какие у него преимущества, что нужно сделать, чтобы попасть к вам в центр.
4: Чтобы попасть к нам в центр, нам нужно написать в наше сообщество, либо позвонить нам по номеру телефона, и мы уже индивидуально каждому родителю подберем окошки для первичного диагностического занятия. У нас удобное месторасположение, мы находимся на Московском тракте 133 напротив торгового центра «Колумб», почти в центре. У нас удобные парковки, поэтому всем...
3: Важно.
4: Да, всем местечко найдется. У нас профессиональное пространство, комфортное, новое оборудование, дружественная, приятная атмосфера. Я, как руководитель, всегда максимально слежу за клиентоориентированностью, потому что очень важна обратная связь. Один из важных критериев проведения каждого занятия состоит в том, что после каждой тренировки тренер дает полную обратную связь родителю о том, как прошло само непосредственно занятие.
3: Это очень важно, очень ценно. Ну и глядя на вашего одного из тренеров, Анастасию, можно смело доверить своего ребенка в такие грамотные руки.
4: Спасибо большое.
3: Ну что, давайте еще раз всех пригласим.
4: Дорогие тюменцы, мы с Анастасией Николаевной ждем вас всех на тренировке. Приходите за качественными услугами по физической подготовке ваших детишек. Мы вас очень сильно ждем.
3: Приходите, приводите своих детей, пусть они будут крутые вундеркинды, развивающиеся, и пусть у вас и у ваших детей все будет хорошо. Спасибо большое, девушки. Мы желаем вам успехов. Приходите к нам еще.
4: Спасибо.
5: Спасибо вам большое.
1: Подкаст-шоу Марии Бакуты
2: на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 16, вечером плюс 14 и никаких осадков, завтра днем плюс 17 и также осадков не ожидаем.
2: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама.
2: Между встречами есть время. Между звонками – пауза. С 12 до 16 в будние дни ресторан «Нуар» предлагает все меню со скидкой 20%. Европейская кухня, тишина, вкус. Ваш перерыв должен быть идеальным. Ресторан «Нуар», Советская, 20. Телефон 28-51-40.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.delivery.ru.
1: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в «Дисконт Оптике» со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени. 205045. Республики. 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.

Сімені 14 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про самый смешной пранк этой недели. А еще поставлю для тебя много-много роскошной музыки. Не переключайся.

На Красной Армии Кэлвин Харрис, тема «Feel So Close» в Тюмени 14 часов 8 минут. И до нас еще не добрался пранк из соцсетей. Может быть, и не доберется, но это дичайше смешно. Ребята встают под окнами любого дома и кричат: «Алиса, включи!»

заполняет всю улицу. Пранкеры, естественно, сбегают. Но лучше, конечно, кричать «Алиса» или «Маруся, включи радио Красная Армия», тогда более актуальная музыка будет звучать на весь район. Лови, если что, этот лайфхак.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 18, ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Далее вечером плюс 15, к ночи похолодает до плюс 7, осадков не прогнозируется.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди блокбастер «Out of my body» от аниме. Встряхнемся через пару минут, не переключайся.
0: Реклама.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
3: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
2: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
3: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
4: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
5: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: «Геоспорт» скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. «Геоспорт». Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей. Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
4: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
5: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
6: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
7: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
8: И для полностью рекламы. Угрозы 322-723-268-722. Реклама.
9: Держать баланс. Создавать баланс.
10: Жить в балансе.
11: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
12: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
13: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
15: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
14: Я буду спокоен.
15: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
16: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.

из темы Beautiful Places, то есть красивые места. В лучшем городе Земли их, безусловно, много. Ну, а в онлайн-формате тебе стоит побывать в нашем канале ВКонтакте, потому что своими улыбками там каждое утро по будням нас радуют Саша Самойлов и Маша Бакута, ведущие шоу Red. Подписывайся, получай заряд позитива от ребят и трендовые новости от всей красноармейской команды и сама становись ее частью. Музыка в этом ВК-канале тоже имеется. В основном это новинки. Ну а что же касается проверенных хитов, то они впереди. Heaven, I Run. Послушаем этот супербенгер от Тимы Белорусских и его витаминки на Красной Армии.

0: ожидается.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Выходи гулять! Тут классный двор!
3: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Впереди кое-что драматичное от Анны Асти и Димы Билана. Тема «Эпидемия».

0: Заценим эту мощную новинку уже скоро. Оставайся рядом.
1: Реклама.
2: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
1: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
3: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка» 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Бирюзка».
4: ООО «Березовая роща». Город Тюмень. УГРН 108-723-203-1028.
5: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
6: ОСЗ «Мидгардрус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
8: Между встречами есть время. Между звонками – пауза. С 12 до 16 в будние дни ресторан «Нуар» предлагает все меню со скидкой 20%. Европейская кухня, тишина, вкус. Ваш перерыв должен быть идеальным. Ресторан «Нуар», Советская, 20. Телефон 28-51-40.
9: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

день по будням в программе «Плюс Вайб» ты можешь получить билетик на двоих на киносеанс. Как это сделать, как получить билет, узнаешь завтра. Поставь себе напоминалку, и обед на работе будет гораздо интереснее. «Плюс Вайб» выходит

0: Реклама.
1: Ярмарка!
2: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
1: Хватит думать!
2: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
1: Приходи!
2: Подробности по телефону 68-01-56.
3: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
4: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
5: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
7: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
6: Я буду спокоен?
7: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
2: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
8: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.

0: Реклама.
1: Фитнес по суперцене. В Геоспорт выгодное предложение. 3 месяца в клубе на Севастопольской с бассейном за 15 тысяч рублей. На РВЕ за 6 900 рублей. Количество карт ограничено. Геоспорт. 538-085. Акция действует по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
2: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис «Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5 000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше о их комплексах на география.рф.
9: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните 2 слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество. Гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин эталонавто72.ру или приезжайте на Молодежную, 12.
11: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН Б 313-723-202-00-1701.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

свежий трек от Юлии Зиверт под названием «Газ». В Тюмени 15 часов 41 минута. Как и обещала, рассказываю, с какой проблемой столкнулись на съемках сериала по Гарри Поттеру. Дело в том, что Том Фелтон, исполнитель Драко Малфоя, посоветовал детям-актерам воровать побольше реквизита, чтобы продать его потом подороже, как суперэксклюзив. Ну а детей, да может быть и взрослых, долго уговаривать не пришлось. И теперь со съемочной площадки сериала о Гарри Поттере постоянно пропадают палочки, метлы, книги заклинаний. Боссы студии негодуют, но разве они не понимают, что это все проделки Добби или Кикимора, или другого какого-то домового эльфа? Для тех, кто не в теме, то в Гарри Поттере есть такие существа, как домовые эльфы, и они могут что-нибудь в своих целях воровать. В общем, друг

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 17, ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Далее к ночи похолодает до плюс 7, завтра тоже плюс 17, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы — сеть оптик «Русь Оптика».
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В «Русь Оптике» с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим легенд электронной музыки. Это Майк Познер и Дэвид Гетта. I went back to Ibiza.

0: Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Квиз-приз! Интеллектуально-развлекательная викторина!
6: Квиз-приз!
5: Зови семью, друзей, коллег, кота!
6: Квиз-приз!
5: Проверь себя и посмейся с друзьями!
6: Квиз-приз!
5: Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
7: 18+. Между встречами есть время. Между звонками пауза. С 12 до 16 в будние дни ресторан «Нуар» предлагает все меню со скидкой 20%. Европейская кухня, тишина, вкус. Ваш перерыв должен быть идеальным. Ресторан «Нуар», Советская, 20. Телефон 28 51 40.

Тюмени 16:00. Всем привет, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про новую услугу «Шашлычник на час». А пока свои истории о любви будут рассказывать Алоха Халид, Дайв Интами

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 17, ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Далее к ночи похолодает до плюс 7. Завтра ждем плюс 17, будет пасмурно, но без осадков.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди бомбический трек «Kill It Queen» от Эйвы Макс.

0: Реклама. Когда только получила права?
1: Когда давно не садился за руль?
2: Когда едешь в незнакомом городе?
3: Когда пугают развязки и перекрестки?
4: Когда просто хочется доехать без сложных участков? Выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
5: Легкий маршрут. Режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО 2GIS. 0+.
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
7: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
8: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости. Хватит думать! Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час. Приходи! Подробности по телефону 68-01-56.
9: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди чувственный трек «Намек на нас» от Мота. А я расскажу, как просыпаться без будильника. Не пропусти.
2: Реклама.
3: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то...
4: А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
3: А кто тебе это настроил?
4: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
3: И штрафы не грозят?
4: Никаких штрафов. Все по закону.
3: Срочно нужен их телефон.
4: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Хозяин!
7: Кто это?
6: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
8: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
10: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48 за памятником в «Грааль».
11: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
12: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
13: Держать баланс. Создавать баланс.
14: Жить в балансе.
15: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
16: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
17: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: за осадком.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Выходи гулять! Тут классный двор!
3: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
6: Этот трек сейчас в абсолютном топе. Это Эльфарбен и Рене Миллер «Body Talks».

0: Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4/3/2026.
2: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
4: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
5: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И для вас есть реклама. Угрожение 328-722-268-722.
6: Между встречами есть время. Между звонками пауза. С 12 до 16 в будние дни ресторан «Нуар» предлагает все меню со скидкой 20%. Европейская кухня, тишина, вкус. Ваш перерыв должен быть идеальным. Ресторан «Нуар», Советская, 20. Телефон 28-51-40.
7: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на «Бестюн B70». Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

уже, можно сказать, винтажным треком «My Head is a Jungle». Как-никак он вышел 13 лет назад. Ну, а зумеры начали хайпить, знаешь, на чем? На старых журналах, например, «Vogue». Для девчонок, если ты коллекционируешь глянец, то ты крутая, нишевая, вся такая не такуся. Типа как у миллениалов считается круто слушать винил. Собственно, почему бы и да, я за любой кипиш. Прости, расскажи, что...

0: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
1: Запрещено для детей. Вы думали, ремонт – это про красоту? А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и перезвоните завтра. Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы, те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно, мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика Тырков Алетти. Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
2: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion – кроссовер номер 1 в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
3: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
4: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
5: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
7: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
8: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Тюмени 17:23, а вот и Николай Антонов со свежими новостями.
1: Добрый вечер. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Тюменской области отремонтируют две дороги, которые ведут к медицинским клиникам. Как сообщили в Главном управлении строительства региона, в норму приведут участок магистрали Ожудина-Патрушева протяженностью около 800 метров. Дорога ведет к нескольким крупным медицинским центрам. Федеральному центру нейрохирургии, областной клинической больнице номер 1, радиологическому центру и другим. Уже начат ремонт на улице Широтной, в том числе на участке дороги, которая ведет к поликлинике номер 17. Администрация Тюмени расширила зону комплексного развития территории, включив в нее районы улиц Мельзаводская и Комбинатская. Они расположены в одной из самых древних частей города, за Тюменки. Соответствующее постановление подписал глава города Максим Афанасьев. В рамках КРТ снесут 4 многоквартирных дома на улице Мельзаводской, 2 из которых признаны аварийными, а также 54 дома на улицах Комбинатской, Мельзаводской, Подгорной и Полярной и магазин на улице Полярной. Приемная кампания в российские вузы в этом году пройдет по новым правилам. Впервые будет введен так называемый «день тишины». Об этом рассказал замглавы Миноборнауки Андрей Мельчук. В этот день абитуриенты не смогут подавать документы, отзывать заявления или менять согласие на зачисление. По словам Мельчука, отсутствие изменений в последний момент позволит выпускникам спокойнее оценивать свои шансы, а приемным комиссиям организовано завершать процедуру зачисления. На этом у меня все, ну а далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

0: с небольшим минуты.
1: Реклама. Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджера по делу продаж. Не является публичной офертой.
2: 30 мая. Суббота. Бульвар-бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар-бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют 3-й сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
7: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
8: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
9: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТВЛК СМ 24. Телефон 215-150.
10: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
11: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
10: Я буду спокоен?
11: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
12: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии диджей Smash Bambi. А еще мне сегодня запало в сердечко песни из рубрики «Шазамошная», той самой в ВК-канале, где мы каждое утро по будням зацениваем новинки и решаем, будут ли они звучать в эфире. Так вот, сегодня там было кое-что просто невероятное. Смотри, By India, Хчо и Мод объединились и записали что-то такое этническое, танцевальное. В общем, послушай, заходи в ВК-канал, оставляй свой голос и будем формировать плейлист вместе. Почему бы и да? В Тюмени 17:43. Далее будем двигаться в компании Алекса Ворона и его масштабного хита Fever Dreams. А до этого Гордон Сити, Кэти Мендита и приятный привет из прошлого. Imagination на Красной Армии.

0: не ожидается.
1: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
2: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Впереди Ваня Дмитриенко с темой «Ртуть». Лови этот горяченный, горячущий хит буквально через 2 минутки.
4: Реклама.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: В «Сибирь Оптике» новое поступление. Сен-Лоран, БТГ, Венета, Макс Мара, Монблан, Гуччи, Валентин Юдашкин. «Сибирь Оптика». 40-20-53. Нариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
10: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
11: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя «Пицца Экспресс». При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И прикольно на сайте рядом. Угрожаемый патрик 128-723-268-722. Реклама.
12: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаила Спиранского, 42. Телефон 600808.
13: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Ocean. Далее музыку будет ставить для тебя на Красной Армии Сергей Белявский. Привет, Сереж.
1: Да, привет. Еще и с новостью пришел. Тут парень один случайно в Тюмень уехал. Но не просто уехал на машине там или на автобусе.
0: Ну.
1: Он уехал в товарном вагоне вместе с углем.
0: Как он туда попал?
1: Он не справился с алкоголем ночью.
0: Потерял управление.
1: Да, и проснулся просто в вагоне с углем. Он записывал кружок другу, говорит: «Сань, я на работу не выйду». Вот такая вот история. И там на фоне действительно он едет в вагоне. Потом там следующие видосы, где он уже в городе гуляет. Говорит: «Как я в Тюмени оказался? Хорошо». Говорит: «Вообще не в Абхазии где-нибудь».
0: Какое счастье, да, что он именно в Тюмени оказался.
1: Да, так что, да, повезло. Но у нас неплохой город, еще и погода нормализовалась. Так что наслаждайся, гуляй, отдыхай. 6 часов в Тюмени. Ну все, с рабочими делами мы покончили. Далее только отдых и только музыка. Лирик Кассетен на подходе. И прямо сейчас Медуза, Генри Камомиль, «Don't Wanna Go Home».

Абсолютно. Красная армия только что. Лирик с темой кассеты. Ну что, праздники у нас закончились. И главное, что мы добрались сегодня до работы, а не как тот парень, который из Екатеринбурга телепортировался в Тюмень. Для тех, кто не в курсе, рассказываю. Один парень не справился с алкоголем в клубе и проснулся в товарном вагоне, который ехал в наш любимый город. Он записал видео другу Сане, что на работу не сможет выйти чисто физически, потому что вагон с углем куда-то ехал. Таким образом, он добрался до Тюмени, был в шоке, но зато есть теперь что вспомнить. Мы же далее вспомним вещицу Moves Like Jagger, Maroon 5 и Кристина Агилера. И прямо сейчас появится Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Катрина Орайен с треком Broken Strings. Меня зовут Сергей Белявский, всем большой привет и классного вечера!

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 17 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 18 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем историю New Religion, Биби Рекса и Faceless. Буквально через 2 минуты с небольшим, ну а еще не пропусти свежий выпуск новостей на Красной Армии.
0: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
6: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
8: Медицинский центр М+, веропыту.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.

0: Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: новостей в студии Николай Антонов. Николай, добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. В Тюмени расширение Старотобольского тракта планируют начать в следующем году. Работы будут проводить поэтапно. Реконструкцию закончат в 2030 году. Об этом сообщили в городской администрации. Из-за изменения стоимости строительно-монтажных работ сейчас власти определят источник финансирования, пишет портал Урару. Ранее сообщалось, что стоимость расширения тракта превышает 1 000 000 000 рублей. Работы планировали начать в 2025 году и завершить за 3 года. На въездах в тюменские леса с повышенным классом природной пожарной опасности устанавливают шлагбаумы. Об этом сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области. Напомню, в регионе действует особый противопожарный режим. Введен запрет на посещение лесов. Шлагбаумы устанавливают с учетом всех требований. При необходимости они позволяют оперативно пропускать спецтехнику и безопасно проходить людям. О возгораниях в лесах необходимо сообщить по телефону 112. Определились все полуфиналисты плей-офф Бет-Сити Суперлиги по мини-футболу. МФК Тюмень проведет серию со столичным КПРФ. Первые матчи состоятся 15 и 16 мая в Подольске. Также за выход в финал поборются Ухта и Норильский Никель. Тюмень и КПРФ добились 3 побед по итогам 4 поединков. Наш клуб провел серию с Синарой. Напомню, победители полуфинала выйдут в финал и поборются за звание чемпиона, проигравшие за 3-е место. Это были все новости к данному часу. Далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

56-17-56. Центр аллергии и астмы «Парацельс» понимает. Аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нас ждет классная коллаба Егор Крид, Артик и Асти, «Карма». Ровно через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: 30 мая, суббота, Бульвар-бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар-бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
6: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное.
7: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
8: Держать баланс. Создавать баланс.
9: Жить в балансе.
8: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
9: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и дом на Ямской.
10: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
12: Хватит думать!
11: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
12: Приходи!
11: Подробности по телефону 68-01-56.
13: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации и собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден.
14: Застройщик ОСЗ Инка. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

на Красной Армии. Красивая история Нелли Фуртадо, All Good Things. Только что послушали, переводится как «Все хорошие вещи». Ну, а завтра определенные хорошие люди проснутся и с утра будут поднимать тебе настроение. Это, конечно же, Саша Самойлов и Маша Бакута. Утреннее шоу «Red» будет ждать тебя с 7 до 10. Присоединяйся, просыпайся в уютной, приятной компании. Ну, а вечер проведем также в уютной, приятной компании, только еще и музыкальной. Дискотека «Авария», «Вон Амур» на подходе, «Кукла» и прямо сейчас танцевальная история «Ever Since You Left Me», «French Montana» и «Max B». В Тюмени 18 часов 46 минут. Всем приятного вечера. We'll be right back.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 17 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 18 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Рэй, ее яркую вещицу «Where is my husband?». Полностью послушаем менее чем через 3 минуты.
0: Реклама.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Вы думали, ремонт – это про красоту? А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и перезвоните завтра. Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы, те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно, мы делаем мебель не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти», Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11, телефон 38-78-48.
9: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
10: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
11: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
10: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
11: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
12: Завтрак

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.delivery.ru.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
3: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4-3

Тюмени 7 вечера. На дорогах у нас 5 баллов, есть небольшое затруднение на Дружбе и Тобольском тракте, так что эти места объезжаем. Ну а классную музыку прямо сейчас для тебя. Nobody, Arnie Toxis, Big Baby Tape.

на Красной Армии только что. Юлия Зиверт, ее пластинка «Газ». Очень яркая история получилась у этой певицы. И если хочешь, чтобы эта история оказалась в главном тюменском чарте «Выборка», то залетай на наш сайт redarmy.fm и голосуй за нее или за любой другой трек в пятницу. Подведем итоги. Ну а пока будем двигаться далее. Впереди Ava Max, Kill It Queen. И уже сейчас послушаем историю Buttons. Это The Pussycat Dolls и Snoop Dogg. В Тюмени 19 часов и 9 минут. Всем отличного вечера. What it do, baby boy?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем вещицу Galaxy. Это Кунц и Теофилиус Лондон. Ждем этот дуэт буквально через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет, это метросеть.
3: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
4: Застройщик ООС «ЗАЕСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить, пора действовать.
9: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf, /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
13: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, Литл КСМ, 24. Телефон 215-150.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Алок и Халид с пластинкой «Dive Into Me». Менее чем через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие. Это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
4: Вы думали, ремонт – это про красоту? А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и перезвоните завтра. Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы, те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно, мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
5: Окружение природы, ароматы трав, личный пармейстер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
6: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
7: Темнота скрывает многое. Но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
8: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
7: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
8: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
9: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
10: Хватит думать!
9: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
10: Приходи!
9: Подробности по телефону 68 01 56.

На Красной Армии только что Юлиана Караулова с темой «Ты не такой». И если ты по утрам тоже не такой веселый, как я, например, то рекомендую подключиться к утреннему шоу «Ред». Саша и Маша с 7 утра эту досадную глупость исправляют с удовольствием. Да, они поднимают тебе настроение не только крутыми играми, музыкой, но еще и битвой фактов. Да, разминают мозги примерно с 8 часов. Саша и Маша представляют для тебя два каких-то факта, а тебе нужно будет просто проголосовать за понравившийся, который показался тебе более интересным. Присоединяйся к утреннему шоу Red 7 до 10 по будням, ну а мы пока будем двигаться далее. Впереди у нас Богдан Медведи и Broken Heart, и уже сейчас послушаем историю Body Talks Али Фарбен, Рене Миллер. В Тюмени 19 часов 44 минуты. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 16 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 18 тепла.
2: Спонсор программы — сеть оптик «Русьоптика».
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В «Русьоптике» с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем суперхит «Тону» от «Хольфлейм».
5: Тону. Тону я в глазах твоих, тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
1: Ждем полностью менее чем через 3 минуты на Красной Армии.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.delivery.ru.
1: Держать баланс. Создавать баланс.
2: Жить в балансе.
1: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
2: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
3: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в базис «Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ-остров, цокольный этаж. Базис «Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
6: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
7: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
8: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40-20-53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. «Эталон авто». Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия. Надежность. «Эталон авто». Заходите в наш интернет-магазин «эталонавто72.ру» или приезжайте на Молодежную, 12.
10: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 313-723-200-00-1701.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

понятно, Красной Армии только что, Эд Ширен, его волшебная история Азизам, ну а еще волшебные истории появляются в нашем канале во ВКонтакте. Радио Красная Армия, присоединяйся, например, совсем недавно выложили про новый тренд зумеров. Подключайся, подписывайся, не пропускай ничего интересного и веселого. Ну а далее не пропускай музыку, впереди Two Colors с треком Mad World, и прямо сейчас появится Heaven, Caitlin Aragon с вещицей I Run. В Тюмени 20 часов и 8 минут. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 15 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем до 18 тепла и без осадков. Именно так сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: прозвучит история от Эдди Свимс «Мистер Know It All». И не только эта вещица ждет тебя на Красной Армии через 2.5 минуты.
0: Реклама.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца.
9: Да, это все тоже. Легендарное кафе «Березка» с культовым шашлыком и сырными хачапури. Приезжайте и наслаждайтесь. Червишевский тракт 112. Телефон 69-35-00. 18+.
10: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
11: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
12: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
13: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Тиесто, Абриену Грейс, Beautiful Places. А полностью послушаем через 3 минуты с небольшим.
2: Реклама.
3: Хозяин!
4: Кто это?
3: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
5: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
10: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48 за памятником в «Грааль».
11: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
12: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
11: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
12: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

На Красной Армии только что. Тимати, не сходи с ума. Да, не сходи, лучше загляни завтра на Красную Армию в 12 часов, потому что именно к этому моменту стартует программа «Плюс Вайб», в которой можно получить приятные бонусы для себя. Обязательно присоединяйся, подключайся, не пропускай по будням с 12 до часу. Ну а далее для тебя много хорошей музыки, так что оставайся вместе с нами. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 18 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Строитесь? Компания «ППЖТ-Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка» 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Бирюзка».
9: ООО «Березовая роща». Город Тюмень. УГРН 108-723-203-1028.
10: Хозяин!
11: Кто это?
10: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу. Полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
12: Весна. Время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 103.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 18 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в квартале «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
6: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то...
7: А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
6: А кто тебе это настроил?
7: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
6: И штрафы не грозят?
7: Никаких штрафов. Все по закону.
6: Срочно нужен их телефон.
7: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
8: Хозяин!
9: Кто это?
8: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
10: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Прежде чем вы сделали первый круг... Прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
12: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
13: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу. Сибирский.ру.
14: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
15: Служба заказа «Такси Дрим Авто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: хозяин!
1: Кто это?
0: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
2: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама.
2: Хозяин!
3: Кто это?
2: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
4: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 10 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 18 тепла.
2: Спонсор программы – сеть оптик «Русьоптика».
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В «Русьоптике» с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.